нами лежит.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Я собираюсь пойти потанцевать, я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
1: Ты просто одинок.
0: Так вот, и тут я

0: внимание.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Количество сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 50. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. О возможных последствиях атаки мэр не сообщал. Примерно с 4 утра московские аэропорты Домодедово и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы. Сейчас ограничения сняты. Аэропорт Внуково более суток обслуживает рейсы по согласованию. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В России могут пойти на снижение стандартов для бензина и дизтоплива до Евро-2. Как сообщает газета «Коммерсант», правительство временно может согласиться на такой шаг, чтобы насытить внутренний рынок топливом. Выпуск моторного топлива, отличающегося от требований по качеству техрегламента ЕАЭС, позволит нарастить производство на сотни тысяч тонн в месяц. В России может быть разрешен выпуск и обращение бензина и дизтоплива классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Мера может быть введена сроком на 1 год. Риск вовлечения Европы в конфликт с Россией может возникнуть раньше 2030 года. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По его словам, одной из проблем можно считать нарратив об агрессивной России, который используется как повод. Дипломат заявил РИА Новости, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров в своей статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» утверждал, что страны Европы намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV. Об этом же пишут СМИ Монако. Взрыв произошел накануне поздним вечером. Власти княжества сообщили о 3 раненых. Они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, все они члены одной семьи. Глава правительства Монако Кристоф Мирман сказал, что это первый теракт в истории княжества. Ермолаев – основатель и владелец группы «Алев», которая занималась коммерческим строительством на Украине, один из богатейших украинских бизнесменов. В 2019 году получил гражданство Кипра, а в 2023 власти Украины ввели в отношении Ермолаева санкции. Обязательная доля отечественных фильмов в кинопрокате в нынешних реалиях – избыточная мера, заявила НСН, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская.
2: Нынешняя доля российского контента в кинотеатрах и так 70%. Я, честно говоря, не знаю, за что они бьются. У нас есть куча людей, которые предложили уже квотировать российское кино, начиная с Никиты Сергеевича и заканчивая кучей продюсеров и режиссеров. Если зарубежные студии вернутся, то они не вернутся сюда прямыми офисами. Они вернуться через дистрибьюторов, а дистрибьюторы будут все равно российские, и там будет уже все распределено.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице, сегодня 30 июня, сегодня вторник, 30 июня, почувствуй запах осени.
3: Доброе утро.
2: Сказал бы поэт.
3: Почему?
2: Ну все, первый месяц заканчивается.
3: А, 26 градусов, между прочим, сегодня обещают и без осадков.
2: 28,
3: поэтому... Александр, да. Скажите мне, пожалуйста, что общего между Германией и Нидерландами? Сейчас все, кто следит за чемпионатом мира по футболу и смотрит в записи программы...
2: Слушай, с Нидерландами я тут как бы и не верил.
3: Переключить или сделать...
2: То, что они могут пройти Марокко, а вот то, что Германия может не пройти Парагвай...
3: Да ладно, мне кажется, Нидерланды были одними из фаворитов, да, и Германия, ну, то есть, понятно тоже. Мы к чему это? Германия, Парагвай, 1-1, Парагвай по пенальти проходит дальше, Германия отправляется домой. Нидерланды, Марокко, 1-1, по пенальти... Нидерланды отправляются домой.
2: Я сейчас буду писать письма в Германию родственникам.
3: Ну и Бразилия, Япония 2-1. Удивительно. Я, честно говоря, в этой игре болел за японцев. Да, и на последней минуте, перед, когда уже, мне кажется, все расслабились и ждали добавочного времени, Бразилия решила исход этого матча.
2: Да. Слушайте, там мне еще интересно следить за футболом, когда показывают каких-то знаменитостей, там все звезды мира, вообще любого спорта. И вчера я увидел Роналдо, бразильского Роналдо. Помнишь Роналдо?
3: Да, да.
2: Зубастика.
3: Да.
2: Он сейчас просто шкафчик. Он просто квадратный. Он и тогда-то его упрекали за лишний вес, там туда-сюда, но как играл. И вот теперь он, я так понимаю, функционер бразильского футбола. Ну, интересно, как меняются люди.
3: А в любом случае...
2: профессиональным спортом.
3: Хочется...
2: Ну давай, хочется, давай.
3: Хочется порадоваться за то, что вот такие неожиданные... результаты. Я всегда болею за слабых в матчах, где у меня нет симпатии какой-то из команд. То вот сразу, понятное дело, вчера Германия была фаворитом с Парагваем, и Нидерланды были фаворитом с Марокко, 100%. И вообще многие говорили...
2: Слушай, подожди, а как Нидерланды могут быть фаворитами с Марокко, если Марокко, по-моему, на последнем чемпионате какое? Третье место заняло?
3: Саш, я не настолько внимательно...
2: Они на последнем чемпионате заняли третье место. Гар, ты Марокко, это не, тебе не, не буду обижать другие страны.
3: Я так понимаю, что все там и букмекеры, и какие-то там от осьминогов до других животных, которые делают предсказания свои и гадают,
2: ставили на Нидерландов. Это же в Германии было. Та сборная Германии образца 2014 года, ее, конечно, одна из самых сильнейших сборных, которая была.
3: Но мы еще те с тобой аналитики, конечно.
2: А я не анализирую,
3: просто любители и... как любители смотрим.
2: Слушай, есть вещи в футболе, которые мне врезались в память. Я вот, допустим, знаю, что сборную Греции к чемпионству в Европе привел Оттари Хаги.
3: Причем я вчера смотрел же Германию Парагвая. Они начали в 23:30. Да, я посмотрел основное время. Все, ничья. И думаю, дополнительное время уже был пол второго ночи. Я говорю, не-не-не, мне вставать через пару часов, я спать. В общем, доброе утро, дорогие друзья. Если хотите пообщаться, наш.ру, пишите. Поехали, мы начинаем.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и сколько? И 21 минута в столице.
2: Дорогие друзья, россиянам раскрыли, кого комары кусают чаще всего. Так. Много мифов вокруг этого, но смотрите очередное заявление. Если вам кажется, что комары выбирают именно вас, возможно, так и есть. По словам специалистов, насекомых сильнее привлекают люди, которые активно двигаются, больше потеют, носят темную одежду или употребляют алкоголь. Все дело в запахе кожи, выделяемом теле и углекислом тепле и углекислом газе, который мы выдыхаем. Эксперты советуют в сезон комаров выбирать светлую одежду и пользоваться проверенными репеллентами, а после укуса не расчесывать кожу, чтобы не занести инфекцию. Ну, бывает такое, сидите в компании, да, вот кого-то комары кусают, а кого-то не трогают, и начинаются. А у меня раньше говорили, что с определенной группой крови только комары кусают, ну и другие мифы. Хотя, может быть, это и так. Говорили, вот людей со второй положительной чаще кусают. Ну, я слышал это. И так далее.
1: Ну, вообще, ну, нет, может быть, оно это и так, но, честно говоря, про пьющих людей я слышу впервые, что их комары просто обожают. Может быть, потому что они просто слабо реагируют на укусы.
2: Ну, ты выпиваешь...
1: Не машут руками, им вообще все равно хорошо, и все.
2: Потеешь, выделяешь тепло.
1: Ну, да.
2: Часто дышишь.
1: Ну, все, что нужно комарам.
2: Да, и вот они такие.
1: Да, здравствуйте.
2: Мы прилетели. Сегодня вечеринка. Кусаем. Ну, бывает такое, да, когда ты думаешь, вот почему? Почему именно с тобой это происходит? Вот с...
1: Это бывает, конечно. Тем более, когда ты... Особенно это бывает у людей, которые, ты знаешь, такие творители добрых дел. И они думают, ну за что? Я ведь и там бабушку перевел. Я сейчас грубо говорю, чтобы никого не задеть и не обидеть. Там мусор сортирую, там туда-сюда. На работу прихожу вовремя, в церковь хожу, там еще что-то. Я, ну, просто не грешу. За что мне? Новый велосипед оказался сломанным.
2: Дело в том, ну, если вы пропустили эту душещипательную историю, Александр месяц назад купил дорогой велосипед себе. И говорит, вот, ну, говорит мне, обязательно вот со мной что-нибудь произойдет, вот с велосипедом именно. Вот обязательно мне не повезет. И что бы вы думали? Деталь в велосипеде оказалась бракованной, и он сломался.
1: Да, мне вчера...
2: У Саши сейчас велосипедная ломка, потому что...
1: Сообщили, что...
2: Уже неделю его чинят.
1: Деталь оказалась в велосипеде бракованной, и вот ее там поставщик привез, вы не переживайте, все будет хорошо. Говорит, лето-то уходит.
2: И вот из 10 человек на работе у нас, которые купили дорогие велосипеды, сломался, и бракованная деталь оказалась именно у Сашки. Может быть, потому что ты себя так настраиваешь?
1: Слушай, я вот в эти все настройки не верю. Хотя, конечно, когда ты вот энергетически... Я верю в энергию. И, конечно, когда ты энергетически себя настраиваешь на что-то, ты обязательно, ты думаешь, только не упасть, и хоп, и ты обязательно упадешь. Только бы не облажаться, только бы не облажаться. И облажался.
2: Давайте назовем условно нашу тему «Остров невезения». И давайте. Если вы вот проживаете на этом острове, то желательно с примерами, но без жести. Пожалуйста, давайте вот сейчас не будем в крайности уходить. А вот на бытовом уровне, да, когда вам не везет. Почему-то вам не везет.
1: Да.
2: С примерами. В чем конкретно?
1: Да.
2: Ну, вот стояли, вы стояли в очереди за бензином. Вот подошла ваша очередь, и закрыли заправку, потому что бензин закончился.
1: Да, а самое главное, в этот момент ты думаешь, ну, а по-другому и не могло быть, потому что именно я вот в этой вселенной крайний. Потому что это уже не первый раз.
2: Хотя сколько Сашка бабушек перевел через дорогу? А велосипед взломался именно у него. Итак, наши.ру, пожалуйста, пишите с примерами, почитаем ваше сообщение через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Тесла Бой. Найк Борзов. Ревновать меня.

0: наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
2: Остров невезений. Если вы невезучий человек, то, пожалуйста, с примерами. Останавливаешься на светофоре, 4 ряда в одном направлении. Выбираешь, где, как тебе кажется, раньше стартанут, а в итоге трогаешься последним. Такая же история.
1: Я вот эти. А как вы выбираете? В смысле, по машине или что? Как?
2: Ну, знаешь, вот на паспортный контроль ты, когда летишь там, за границу
1: выбираешь
2: или
1: людей,
2: прилетаешь,
1: вроде это должен быстрее.
2: Выбираешь пройти. Очередь, да. Вот, кажется, тут мало людей. И обязательно... Или даже на кассе в супермаркете, когда много касс, встаешь и думаешь, ну, тут два человека, сейчас товара у них немного, быстро пройдут. То есть что-нибудь обязательно случается там. Товар не пробивается, касса зависла или еще что-то.
1: Это вчера было у меня. Я вот здесь в нашем магазине покупал... значит, продукцию, и передо мной вошла женщина, сказала, мы очень опаздываем с девочкой, с маленькой. Можно, мы нам только воду. И я говорю, ну, пожалуйста, воду так воду. И она начала, значит, мелочь доставать. Она у нее падает, она ее считает. Не может, потом она не досчитала. Короче, мы застряли конкретно там.
2: А вот еще меня это тоже касается. Сломанная тележка в магазине из 1000 будет моей. Бумага в принтере закончится на мне. Ручка шариковая тоже не пишет именно у меня. Дмитрий родился 13-го в пятницу. Ну, я 13-го в пятницу не родился, но вот со сломанная тележка в супермаркете, такое часто бывает.
1: Да, вот ваше сообщение почитаешь и думаешь, так значит, я не один такой.
2: Слушай, ну дай бог, чтобы все проблемы были как сломанная тележка. Это было главной проблемой в жизни. Главный неудачник во всем своем окружении, что касаемо еды. Вся семья ест малину, а клоп в ней попадет лишь мне. Инжир только мне. Прожевав половину, похрустывая, думала, семена оказалось семейству паучат. Если кофе хотел свернуться, то это произойдет на мне. И хронические волосинки еды никому, только мне.
1: Слушайте, как-то неприятно от вашего сообщения стало.
2: В отпуск поехали к бабушке в Сибирь на 2 недели. Как раз на эти 2 недели отключали горячую воду. Вернулись в Москву, через 2 дня отключили горячую воду. Вот так месяц с тазиками и ведрами всей семьей.
1: Ну, вообще это планово. В планах же стояло. Вы должны были знать, что будет отключение.
2: А вот так никогда нельзя делать. Я никогда ничего себе не ломал. Однажды иду и думаю, интересно, а перелом это больно? Ну и минут через 10 судьба меня наградила переломом ноги. Поскользнулся, зато теперь знаю.
1: Я вам говорю, нас вселенная слышит. Вот энергетически, она с нами разговаривает. Мы, в принципе, можем в жизни добиться всего, чего угодно. И получить все, что угодно. От перелома до высокой зарплаты.
2: Ждем ваши
1: высказать заинтересованность.
2: Истории и примеры невезения. Без крайности, пожалуйста.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 46 минут в столице. Мы заговорили с вами
2: о невезении.
1: О невезении, да.
2: На фестивале в парке Горького отстоял огромную очередь за пенным, и прямо передо мной оно закончилось. Ладно, думаю, возьму хот-дог, встаю в такую же очередь в соседнюю палатку, и чтобы вы думали, на мне закончили сосиски.
1: Вот в такие моменты что, нужно просто, как будто мимо прошло все, как будто и не было.
2: По знакомству устроили на крутейшую работу, через неделю обанкротились. Познакомились с мужчиной, через неделю в запой ушел. А по мелочам так всего и не напишешь.
1: Ну вы признаете, да, что мужчина, в общем, вы его довели до этого?
2: Это называется демпфер неприятностей.
1: Да.
2: Несколько мелких нейтрализуют одну, но крупную.
1: Да, на вас надвигается какая-нибудь туча, и вот этот демпфер неприятностей дробит ее на мелкие.
2: Ну, часто люди говорят, спасибо, что взял деньгами. Доброе утро. Все, кто считает себя невезучим, научитесь быть благодарным тому, что есть. Загорелся красный, значит, Боженька тебя бережет. Сломалась тележка, значит, Боженька намекает на ограничение в пенном. Создатель смотрит нашими глазами.
1: Я думаю, слушайте,
2: вот, в случае с тележкой и пенным, если человек хочет пену, он в зубах его понесет, если у него тележка сломалась.
1: Ну и вообще, купит. По правилам, загорелся красный, стой.
2: Всегда думал, что вселенная несправедлива ко мне. Как только думал, ну все, можно выдохнуть, сразу очередное ЧП. То зубы, то телек сломается, и финансовый кризис не кончался. Увидел Reels в запрещенной соцсети.
1: Так.
2: Новое медиа. Там говорили, если утром сказать, что хорошего несет мне день грядущий, так вот, через неделю предложили мне топ-зарплату на работе. Искал часы Гардина для бега. И, о чудо, на маркетплейсе на 5000 дешевле, чем везде. И теперь так говорю каждое утро. И притягиваются только положительные моменты.
1: Круто. А что нужно сказать? Что день грядущий нам готовит? Или как?
2: Что хорошего несет мне день грядущий?
1: А, то что
2: есть ты проснулся,
1: несет?
2: Тянешься и такой... Что хорошего несет мне день грядущий?
1: И хупа зарплата.
2: Купил дорогущий крутой спиннинг. И на первой же рыбалке на лодке на него сам и сел. Естественно, спиннинг пополам.
1: Угу. Ну, я не знаю, это не везение или просто нерасторопность?
2: Ну, это неприятная ситуация, давайте так это назовем.
1: Ну, это все-таки ты сделал, ты воздействовал на это сам. Вот. Тут вот к невезению, мне кажется, этого отношения вообще не имеет. Вот с сосисками и с пивом, да.
2: Ну, с очередью вообще это классика.
1: Это классическое невезение. Да.
2: Кажется, классика. Что это только с вами происходит. На самом деле...
1: Нас много.
2: Да.
1: Я вижу вот этих людей, которые закатывают глаза.
2: И перед которыми на кассе ничего не происходит. Тоже достаточно.
1: Я иногда просто орать начинаю. Ну почему так?
2: 50 в Москве. Доброе утро.
0: На нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 9 метров в секунду.
0: Наша реклама.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
7: Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Аэропорт Мирный в Якутии закрыт после инцидента с самолетом. Боинг авиакомпании С-7 выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Воздушное судно выполняло рейсы из Новосибирска в Мирный. На борту находилось 173 пассажира и 6 членов экипажа. Они не пострадали. А самолет получил повреждения. Аэропорт закрыт для взлета и посадки воздушных судов. Якутская транспортная прокуратура организовала проверку. До ее завершения экипаж временно отстранен от выполнения полетов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россиянам не стоит рассчитывать на то, что бензин в стране вновь станет доступен, как и прежде. С таким заявлением выступил зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, передает RTVI. По его словам, такого ничем не ограниченного объема топлива для частных легковых автомобилей, как было во время, начиная с первой ввезенной иномарки в страну, наверное, уже не будет. Говоря о дефиците топлива, депутат призвал граждан избавиться от иллюзии и изменить свои привычки в соответствии с новой реальностью. Он добавил, что россиянам придется смириться не только с ограничениями, но и с более дорогим бензином. Площадь пожаров в Красноярском крае сократилась до 252 тысяч гектаров. Всего, по данным лесопожарного центра региона, на территории края действует 167 лесных пожаров. Они активны в 6 муниципальных округах. В тушении участвует около 1500 человек, задействована техника. В регионе сохраняется жаркая погода без осадков. Испанский визовый центр увеличил сроки подачи виз россиянам до 45 дней, а итальянский визовый центр увеличил время обработки документов для Шенгена до 60 дней на фоне возросшего спроса. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что европейцы усложнили себе работу, отменив многократные визы.
2: Сейчас каждая поездка требует нового обращения за визой, поскольку многократные визы перестали выдавать, особенно тем, кто привык ездить в Европу. Плюс, конечно, есть сезонный фактор. И, безусловно, все это приводит к тому, что в летние месяцы нагрузка на визовые центры высокая, и они вынуждены увеличивать сроки рассмотрения. Но они сами себе создали эту проблему. Не надо было ограничивать выдачу многократных виз. Это никак не повлияло на участников, кто собирается ездить в Европу, просто завалило бюрократической работой.
1: По словам Мурадяна, шансы получить Шенген у россиян хорошие, отказов менее 1% от всех поданных заявлений. Николай Цискоридзе получил театральную премию «Хрустальный турандот» в номинации «Лучший дебют» за роль Людовика XIV в спектакле МХТ имени Чехова «Кабала Святош». За роль Мольера в этом же спектакле в номинации «Лучшая мужская роль» был награжден Константин Хабенский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 7 минут, столица, 30 июня, сегодня вторник, до 27 градусов обещают нам сегодня синоптики, будет жаркая погода, поэтому запаситесь водой, если вдруг куда-то пойдете.
3: Давайте.
2: Водичка была прохладненькая, грубо так сказать, и легко одевайтесь.
3: Во Франции, говорят, Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров.
2: Из-за жары?
3: Из-за жары, да. Но это нормально, когда она растет из-за жары.
2: Интересно, у людей что-нибудь вырастает из-за жары?
3: Давайте сейчас не будем об этом, Александр, а вернемся к кинопробам.
2: Давайте.
3: Что мы разыгрываем?
2: Разыгрываем, внимание, мы разыгрываем 2 билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре в ВДНХ 3 июля.
3: Прекрасный приз. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. 30-й правильный ответ будем принимать сегодня. Задание относительно сложное, потому что фильм новый. Но он успел нашуметь, поэтому, наверное, многие из вас его смотрели.
2: Да.
4: У тебя ребенок, да?
3: Да, недавно родился.
4: Девочка, мальчик?
3: Девочка, да.
4: Как звать?
3: Шарлин.
4: Шарлин. Такое имя обычно дают черным. Любишь черненьких? Я обожаю их. Обожаю.
3: Удивительно.
2: Ну, это одна из последних ролей, по-моему, да? Актера, который получил за свою жизнь, все ему прочили, но он получил только один Оскар.
3: Почему ты говоришь, что одна из последних, как будто он больше не снимается?
2: Ну, я имею в виду, чего к этому слову последние вообще домотались? Одна из последних его ролей, потому что больше пока ролей не было, вот что я имею в виду.
3: Были, Александр.
2: После?
3: После.
2: А, была уже?
3: Конечно.
2: А, я и говорю, может быть, я и не прав, он, может быть, не последний.
3: 30-й правильный ответ мы принимаем. Наш.ру. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Давайте, напомним, мы принимали 30-й правильный ответ сегодня.
4: У тебя ребенок, да?
5: Да, недавно родился.
4: Девочка, мальчик?
5: Девочка, да.
4: Как звать?
5: Шарлин.
4: Шарлин. Такое имя обычно дают черным. Любишь черненьких? Я обожаю их. Обожаю.
2: А, в общем, помимо неправильных ответов, нам нужен был правильный, 30-й правильный ответ мы принимали. Это фильм «Битва за битвой». Все-таки это последняя роль. 25-го года фильм Леонардо Ди Каприо. Я не видел еще свежих фильмов. По-моему, они еще не вышли.
3: Фильм, который завоевал 6 статуэток «Оскар» за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль второго плана, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж и лучший кастинг. Там первым в истории лауреатом в последней категории такого не было еще.
2: А кто получил за роль второго плана?
3: Шон Пен.
2: Шон Пен получил?
3: Да, да.
2: Ну, конечно, там маничило такое.
3: «Битва за битвой», так называется фильм.
2: Абонент с номером 8903. 578, 17 и так далее. Мы вас поздравляем и получаете 2 билета на концерт Сергея Бубенца.
1: Подъемники на нашем радио.

кончается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:27 в столице, сегодня 30 июня, сегодня вторник. До 28 градусов обещают нам синоптики сегодня.
3: Россияне рассказали, каких профессий не желают своим детям.
2: Так.
3: Об этом мы сейчас и поговорим.
2: Угу.
3: Больше всего родители не хотят видеть своих детей дворниками.
2: Ну, наверное, понятно.
3: На втором месте рабочие специальности. Тут не уточняют, какие. А на третьем полицейские и чиновники. Показал опрос Суперджоп. Реже всего в списке упоминались артисты, официанты и курьеры. При этом 13% родителей готовы принять любой выбор ребенка. Я вот в эти 13% родителей попадаю.
2: Слушай, мои родители принимали любой мой выбор. Я всегда об этом говорю, что, наверное, надо было бы этот вопрос все-таки контролировать.
3: Мне кажется, жизнь так быстро меняется, Саш, что если гнаться за модными профессиями, когда мы заканчивали школу, то все говорили: финансисты и юристы — это самое модное, будешь работать в банке, будешь зарабатывать огромные деньги и так далее.
2: Дело не в модности, а дело даже в том, что о некоторых профессиях я даже не слышал. Понимаешь, ну раньше и...
3: Ну и если мир меняется.
2: Если ты мало читал, если ты мало ходил в библиотеку, то ты вообще практически ничего не знал. Вот. Мир меняется, безусловно, но... Я не знаю, вот геологи, археологи, вот в этом направлении, мне кажется, я бы... Надо было мне туда смотреть.
3: Мне кажется, люди, которые умеют что-то делать своими руками, они никогда не пропадут. Особенно сейчас. Да?
2: Ну, вот это уже хорошо.
3: В эпоху искусственного интеллекта.
2: Это хорошо, что тебя там папа научил или дед научил, да? Вот, что-то делать руками, там, с электрикой на «ты», прикрутить, привинтить, сверлить.
3: Меня вот, кстати,
2: и так далее.
3: Хоть папа у меня и на «ты» с разными вещами, но он меня не научил.
2: Слушай, у меня папа он может собрать...
3: Потому что у меня не было никакой тяги и интереса.
2: Да, мой папа может собрать автомобиль. Но когда он мне что-то показывал, он говорит: ой, уйди, типок. Вот так он вот так вот мне говорил.
3: Типок.
2: Типок. Потому что я все портил.
3: Я перешел в старшую школу, ну или всегда папа мечтал, чтобы я стал военным. И тогда логика была следующая. Ты всегда одет обут.
2: Сыт.
3: Да, дадут тебе квартиру. Соответственно, раз в год с семьей бесплатно на отдых.
2: Проезд.
3: Туда и обратно, да. Будешь ездить. И тогда еще был бесплатный проезд в общественном транспорте у военных. Потом мы отменили это все. Ну вот так он руководствовался такими историями.
2: Ну давайте, о чем поговорим-то?
3: Ну...
2: Какой профессии вы не желали идти своим детям?
3: Да.
2: И почему?
3: И какую желаете, и почему?
2: Да,
3: вопрос простой. Какую профессию не желаете своему ребенку и какую желаете?
2: Да.
3: Пишите наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам сообщение.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте почитаем ваше сообщение. Куда бы вы не хотели, чтобы пошел ваш ребенок?
3: Да, дело в том, что россияне рассказали, каких профессий не желают своим детям. На первом месте дворники, на втором месте рабочие специальности, а на третьем полицейские и чиновники, показал опрос. Куда бы не хотели, чтобы пошли работать ваши дети, куда бы хотели? Пожарный. Не хотел бы. Я сам работаю 25 лет, уважения к профессии нет, зарплата мизер, хорошо, 1 сентября на пенсию. Ну, это удивительно, конечно, когда люди, спасающие жизни,
2: не нужны государству.
3: Скорой,
2: мне просто, мне вот, но люди ж туда идут служить.
3: Доброе утро. Я как HR с большим стажем хочу сказать, что профессию нужно выбирать сердцем, что нравится и приносит удовольствие. Даже если в юном возрасте понимания нет, не бояться менять потом, так как приоритеты, значимости и престижи профессии меняются, а вы будете заниматься любимым делом. Вот, мне кажется, золотые слова. Я, конечно, не вижу своего ребенка архитектором или генералом МВД или крутым юристом, а он идет учиться в физкультурный колледж.
2: Наоборот, вижу.
3: Колледж. А, я вижу, прошу прощения. Я, конечно, вижу своего ребенка архитектором или генералом МВД или крутым юристом, а он идет учиться в физкультурный колледж, чтобы в будущем стать тренером. Плачу, но принимаю выбор.
2: А почему вы плачете-то? Тренер, что, работа всегда есть. Ну, смотря какой тренер, конечно, и смотря чего тренер.
3: Очень хочу, чтобы у моих детей, как и у меня, появилась тяга к кулинарии. Сам я шеф-повар, и это одна из лучших профессий, хоть и очень трудная, как физически, так и морально.
2: Да, и учишься всю жизнь.
3: Старшей дочке 23, она флорист, сыну 19, но учится на втором курсе математики и компьютерных наук СПбГУ, специальность программирования и компьютерные технологии, а младшим 13,8 увлекаются рисованием, танцами и музыкой. Приму их любой выбор, уверен, что они тоже выберут правильный путь в жизни.
2: Ничего себе, у вас столько детей.
3: У нас сын отучился на слесаря-электрика и сантехника. Доволен. Работа всегда есть и зарплата хорошая. Второй сын идет в 9 класс, хочет отучиться на сварщика. Мы поддерживаем. А вот работа, которую мы бы детям не хотели, все, что связано с фрилансом, так как нет никакой стабильности. Ну, сварщик и сантехник тоже могут быть фрилансерами.
2: Да. Вы, наверное, просто неправильно понимаете фриланс.
3: Привет. Дети сами выбрали себе профессии. Один лингвист, экономист, вторая будущий врач. Я люблю своих детей и уважаю любой их выбор. Ну, это, наверное,
2: единственное правильное. Ну, как бы профессии решение. Такие, которые они в будущем себе выберут, они вас вроде как успокаивают. Врач, ну, круто.
3: Хотелось бы в Суворовское и по военному направлению. Но кем будет, тем будет. Главное, чтобы в рамках законного.
2: Ну, иногда вы не узнаете в рамках законного.
3: У коллеги на работе дочь пошла учиться на патологоанатома. Она была в шоке несколько недель. Потом смирились. В итоге дочь нашла мужа хирурга. Мы еще шутили. Сначала у него пациенты, потом у нее. Шутки за 300.
2: Да.
3: Привет, подъемники. Хочу, чтобы мой ребенок был, как и свой отец, фигуристом. Даже если не получится достигнуть высоких достижений, всегда можно уехать в ледовое шоу за границу и зарабатывать хорошие деньги, и главное, путешествовать по миру, так как тренерская деятельность фигуриста очень хорошо оплачивается. Конечно, если хорошо разбираешься в этом спорте. Но, согласитесь, фигуристов, желающих уехать в ледовое шоу или выступающих здесь в ледовых шоу, их гораздо больше, чем мест в этих шоу.
2: Ну да.
3: Мы с мужем Б.

0: газетах уже летят письма во все инстанции, в Министерство образования, в прокуратуру и так далее.
1: Это вот сама система развязала руки.
0: 8.42 в Москве. Доброе утро. Мы еще почитаем несколько ваших сообщений, так что пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте дочитаем ваше сообщение о том, каких профессий вы бы не желали своим детям.
3: Я не хотел бы, чтобы мой сын был диджеем или ведущим. Одни наркоманы, алкоголики и так далее. Интересно, вы думаете про нашу профессию? Я с бывшей врачи.
4: Ой,
3: дочь сказала: в гробу вижу вашу профессию. На нас у вас никогда нет времени.

0: Всем привет. А я был бы не против, чтобы мой сын работал в такси. Сам таксист с 20-летним стажем, всегда при деньгах, все кризисы пережил. Мы хотим, чтобы один из сыновей был стоматологом, второй нотариус, а дочь будет управлять бабушкиными магазинами. То есть вы так себе соломку стелите.
1: Давай,
0: да?
1: Заведем детей, во-первых, чтобы зубы лечили.
0: Да.
1: Потом, значит, управляющие.
0: Оформляли, да. Да.
1: Давай троих заведем, и там, в общем, план конкретный. Вот как говорил мой дед, инженер может стать менеджером за месяц, а менеджер инженером никогда. Детям сказал сначала инженер, а потом на кого хотите, на того и учитесь.
0: А я тут был у нотариуса как-то, и такая женщина, опытная нотариус, в разговоре сказала, что золотой век нотариусов был в 90-х.
1: Да.
0: Сейчас уже не то. В пожарную охрану не идут. Большое количество вакансий в боевых частях, это кто тушит, рвутся только в начальники и инспекцию. Ну, понятно. Я врач. Профессию выбирала по любви. Смотрю, что творится у нас с образованием и самой медициной, и вообще не хочу, чтобы мои дети выбрали медицину. Все остальное постараемся принять. Сын будет помощником машиниста электропоезда. Вчера подали документы. Его мечта с детства. А вот подумав, не хотелось бы, чтобы был рок-музыкантом. Уж слишком там все шаловливо.
1: Вы думаете, у машиниста поезда не шаловливо там?
0: Вы вообще в курсе, что они там делают? И от компании зависит. Шаловливо может быть...
1: Кто угодно, на любой профессии.
0: В 90-х подрабатывал в морге. Приводил в порядок усопших людей. Сейчас владею собственным агентством.
1: Соответствующим.
0: Но вот дочке и сыну не желают данную деятельность.
1: Говорят, не попасть в вашу профессию. Приводить в порядок усопших.
0: Как говорил мой дед... Ты читал сообщение?
1: Да.
0: А, про инженеров.
1: Про инженеров читал, да, конечно.
0: А, не хотелось бы, чтобы мои дети пошли в торговлю. Очень распутная профессия. Все, кто, кого знаю в торговле, все распутные. И мужчины, и женщины.
1: Вы сейчас по какому-то конкретному месту судите? По рынку, что ли? Или, ну, торговля, она сейчас огромная.
0: Диджеи, радиоведущие, наркоманы, алкаши.
1: Одно дело.
0: В торговле все распутные.
1: Когда ты там стоишь на рынке, вещами торгуешь. Другое дело, наверное, где ты, у тебя свой магазин. Ну, в общем... Я не говорю, что те, кто торгует вещами, они распутные там и так далее. Что на садоводе там все распущенные люди. Нет, конечно.
2: На нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 9 метров в секунду.
2: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Удома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Билеты без комиссии на maximilians.ru 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
6: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто. Дико. Мощно. Докс, докс, докс. Безопасно при правильном применении.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше 400 БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны. Дроны сбивали в том числе над Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. В Воронежской области над 12 районами и двумя городскими округами уничтожено 32 дрона. Из-за падения обломков БПЛА повреждены частные дома и автомобили. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сбито также 68 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково работают с ограничениями. Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на европейский источник. Сроки возможного введения запрета неизвестны. Эти предложения обсуждаются в координации со странами-членами ЕС, сказал собеседник издания. Какие страны поддерживают эти ограничения, пока неизвестно. Ранее Еврокомиссия обещала в 2027 году представить инициативу по ужесточению выдачи виз россиянам. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, 11 европейских стран недовольны тем, что Италия, Франция и Испания продолжает принимать российских туристов. В Орловской области введут отпуск бензина по номерам машин. Новые правила должны сократить очереди на автозаправках, заявил губернатор Андрей Клычков. Начиная с 4 июля заправлять автомобили на 57 АЗС Роснефти и Газпрома будут по графику, основанному на первой цифре государственного регистрационного номера автомобиля. Например, в субботу смогут заправляться машины с номерами, начинающимися на 0 и 1, в воскресенье на 2 и 3 и так далее по порядку до 9. При этом объем отпускаемого топлива на один автомобиль увеличивается с 30 до 50 литров. По мнению главы региона, эта мера позволит обеспечить водителей бензином на 1,5-2 недели. Минтранс готовит рекомендации по установке ограничений скорости. Скоростной режим для каждого участка будут определять с учетом загруженности, состояния дороги и расположенных рядом объектов. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал НСН, что сегодня стоило бы увеличить скоростной режим на федеральных трассах, тогда как на участках дороги рядом с соцобъектами его, напротив, следовало бы понизить.
2: На всех платных практических трассах федеральных можно скоростной режим повысить. Причем повысить по полосам. Правая полоса, допустим, остается в том же скоростном режиме, а движение по левой полосе может быть повышено. Такая практика очень развита в Северной Америке. Она действительно дает оптимальные результаты и с точки зрения безопасности, и с точки зрения организации дорожного движения. Вопрос, когда завышены и где стоит занизить, где появляются объекты социального, культурного быта, детские сады, школы.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8:09 и 7 минут в столице. Сегодня вторник, до 27 градусов обещают нам сегодня синоптики, местами даже до 28.
3: Давайте погадаем, загадание у нас сегодня, Александр, что-нибудь положено?
2: Да, у нас
3: я пока
2: положено.
3: Напомню, что мы, большинство из вас в экспресс-режиме, гадаем, обсуждая ваши проблемы в прямом эфире. А одного или одну из вас выведем в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы прочитаем эту строчку и вместе решим, что бы это значило. По какой книге сегодня гадаем?
2: Да, значит, давайте я сначала про приз скажу. Два билета на концерт группы «Алиса», который состоится 17 июля на площадке Red Summer под открытым небом.
3: Прекрасный подарок человеку, которому будем гадать.
2: Ну, а книгу давайте возьмем сегодня что-нибудь из Гоголя. Гоголя возьмем сегодня.
3: Гоголя. Вот спасибо за вчерашнее гадание. Прислушалась к вашему совету и сама поехала с дочкой на такси, взяв с собой рабочий ноутбук. Встреча была очень насыщенная, и было бы жаль пропустить такое яркое событие. Ну вот видите, все можно было решить. Мы рады помочь. Проблема, Александр.
2: Давайте.
3: Мужчины, помогите. Узнал, что жена занижает стоимость своих покупок. Например, косметики, сумок и одежды. Не знаю, как на это реагировать.
2: Никак не реагируйте, как вы же мужчина.
3: Многие так делают, девочки, чтобы беречь вашу нервную психику, да, и нервную систему.
2: Сделайте так, чтобы этого не было. Заколачивайте больше.
3: Ну, судя по тому, что вы узнали об этом спустя какое-то время, значит, это не сказывалось на вашем семейном бюджете.
2: А самое главное, случайно как вы об этом узнали? Я понять не могу. Вы провели расследование там или
3: не
2: что?
3: Знаю, залез в личный кабинет на Marketplace, посмотрел, сколько это стоит. Ну, то есть, например, она сказала, вот это платье стоит, не знаю, 5 000 рублей. А на самом деле оно стоит 8 000 рублей. И он увидел в корзине. Ну, я могу только предположить, я не знаю.
2: Ну, в общем, ничего, никак не реагировать. Занижает. Это даже не обман, это занижение. Знаете, люди.
3: Причем это иногда делают даже не потому, что нет возможности, да, покупать вещи по такой цене. А просто многие считают, что ну,
2: да,
3: как губная помада может стоить там несколько тысяч рублей.
2: Ну, то есть вы не понимаете, что и никогда не поймете. То есть до вас не достучаться, что эта вещь может стоить намного дороже. Потому что у вас всегда стоит вот эта красная цена. Да? И красная цена там 200 рублей. И вы не понимаете больше. Вам объяснять бесполезно. Поэтому женщина идет на хитрость, она просто занижает, как и мужчины идут на хитрость.
3: Ну да, многие женщины не знают, сколько стоит спиннинг, а они могут стоить...
2: Эти рыболовные снасти у меня уже вот здесь вот сидят.
3: Ну, мы с тобой не рыбаки, Саш, но это просто такой близкий пример. На что мужчина? Ну, хорошо, техника там, да, мотоциклы, расходники всякие на машины.
2: Велосипеды.
3: Велосипеды, вот, пожалуйста, да. Ну, велосипед же может стоить и миллион, и несколько миллионов, а может стоить несколько тысяч рублей. И ну, не всегда можно по внешнему виду определить, сколько он стоит.
2: Ну да, поэтому...
3: Чтобы не травмировать близких людей, иногда папки и мамы.
2: Это же не она такая, а вы такой. Поэтому это ее пристройка под вас.
3: Жизнь такая.
2: Ее пристройка под вас, поэтому...
3: Ждем ваши проблемы.
2: Значит, человек ценит ваши отношения.
3: Наш.ру. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
1: Подъемники на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте почитаем ваше сообщение. Напоминаю еще раз, что за лучшее сообщение...
3: Которое... Ну не лучше, мы будем гадать.
2: Кому мы будем гадать, не лучшее. Мы вручим два билета на концерт группы «Алиса».
3: Предыдущую тему, что жена занижает стоимость покупок. Моя жена уже 5 лет думает, что мое охотничье ружье Зауэр 303 я купил за 15 тысяч рублей.
2: Понятно. В этом вы думаете, что она так думает.
3: Да. Иногда...
2: Иногда женщина хитрее, чем вы думаете.
3: Погадайте, отправлять ли детей на сборы? Каждый год ездили, а в этом году сомнительно. Дарья нам написала. Даш, ну тут это ваше решение. Мы не знаем всех нюансов.
2: Да, куда
3: переживаете далеко? Из-за региона, куда едут дети, или из-за бензина, или из-за всего вместе. Ну, если переживаете, и вам будет спокойно, если они дома будут, то ну, пусть будут дома. Мне 42 года. Две дочки, 7 и 9 лет. Разведен. 3 года разведен. На работе сильно меня хотят поженить. Отшучиваюсь, но все больше на меня давят. Уже начинаю нервничать. Как от этого отвязаться? Устал.
2: Дружище, вы прошли развод, у вас двое детей, вам 42 мужчина. Года. Скажите, видимо, не очень. Скажите
3: жестко.
2: Да, тут только жестко нужно ответить. Это не один.
3: Погадайте мне, вот еду я в Осетию на машине. В августе месяце гороскоп сказал, что поездка в Осетию – это прям для меня. Потрясающий способ восстановиться, там ретрит всякий и так далее. Ну, гороскоп-то не знает нынешнюю ситуацию с бензином. Вот и я думаю, что же мне делать? А в августе прошлого года вам гороскоп сказал? Или когда?
2: Сейчас типа в августе надо ехать.
3: А, или в августе надо ехать.
2: Езжайте, а там посмотрите. Какая ситуация?
3: То есть
2: вообще?
3: Есть люди, которые, вот, начитавшись гороскопа, принимают решение.
2: Да.
3: Эта вот неделя будет
2: спать не ложитесь,
3: благоприятной для не принятия важных решений. Да. Да?
2: Так? Поэтому я вам говорю, есть только один способ это проверить. Это поехать.
3: Помогите с решением. Ребенку 8 лет. Учится в классе с усиленной программой. Но я хочу отдать его в спортшколу по плаванию. Все отговаривают, говорят, что будет тяжело учиться и надо что-то одно выбирать. Погадайте, сможет ли совмещать и учебу, и спорт?
2: Ой, слушайте, я бы, честно говоря, не знаю людей, которые... Не понимаю людей, которые вот против плавания, хотя есть прям такие люди...
3: Ну, это профессиональное плавание, Саша.
2: Я понимаю, что это профессиональное. Во-первых, это идеальная осанка, фигура у мальчика. Вот такие плечи. Он будет буквой В. Плюс классно плавать. Я вот смотрю в бассейне на людей, которые круто плавают. Ну, это прям не по дну ходят.
3: Мне даже больше нравятся не те люди, которые классно плавают, а которые классно ныряют. С любой точки, из любого места.
2: Ну вот,
3: меня не научили.
2: Вот, ну, короче говоря, этот спорт, он даст парню самое главное, основу физическую. Вот этот, это, понимаете, это не хоккей, не футбол, это очень крутой вид спорта. В плане отсутствия, ну нет, там, конечно, есть, но минимальное количество травм.
3: Муж занимается ставками на спорт. Занимается профессионально уже много лет и достаточно успешно. Куплена квартира, машина и живем на эти деньги. Я не работаю. Но этот чемпионат мира подкосил его успехи в деле. Как быть?
2: А чем он занимался?
3: Вернет или нет? Ставками на спорт профессионально занимается. Ну да, Германия вылетела, Нидерланды вылетели, Парагвай и Марокко прошли вперед, хотя вчера все букмекеры практически, там, пусть и некоторые осторожно, но тем не менее ставили проход Германии
2: и
3: Нидерландов.
2: Работа?
3: Ну да, есть люди, которые работают. Да, что ты смеешься?
2: Ничего, смеюсь, потому что смешно.
3: Ну, а почему тебе это смешно?
2: Ну, потому что это лотерея.
3: Ну нет, есть люди, которые
2: да даже не брокерский
3: профессионально
2: счет.
3: Занимаются аналитикой
2: ради
3: и так
2: бога,
3: далее.
2: Ради бога,
3: не то, что ты там все деньги, зарплату там или там займ, кредиты поставил
2: ты
3: на Германию.
2: Они
3: уже
2: на
3: несколько
2: живут.
3: Лет, да.
2: Они на это
3: квартиру
2: живут,
3: купили и машину.
2: Ну, мне смешно, да. Рано или поздно это закончится дыркой.
3: То есть люди, которые занимаются инвестициями...
2: Я тебе про инвестиции сейчас слова не сказал. Я тебе сказал, что это даже не брокерский счет. Ну, давай мы не будем сейчас.
3: Не-не, я тут сейчас...
2: Подрывать неокрепшую психику людей, которые пытаются понять, стоит им туда вкладываться или не стоит.
3: Рублей вчера на Германию поставил.
2: Вот, понимаете, и он называет себя игроком.
3: Но мне так интереснее смотреть.
2: Вот это же вообще трэш.
3: Мои ставки, они такие, во время только крупных турниров. Мне так интереснее смотреть те матчи, которые я, может быть, и не собирался смотреть. Пришлось в 1:30 все равно лечь спать. Потому что в дополнительное время мои 100 рублей уже не играли.
2: Вот сегодня играют Кот-д'Ивуар и Норвегия. Ты на кого ставишь?
3: Ни на кого
2: вот
3: не буду.
2: Я тебе не аналитик, ну, я не тебе не аналитик на всю страну, ну,
3: я
2: говорю.
3: Думаю, Норвегия.
2: На Кот-д'Ивуар ставьте.
3: Да? Да? Завтра посмотрим.
2: Завтра посмотрим.
3: Давай.
2: А, ждем только без претензий, если что.
3: Да, да, да. Мы тут, знаете.
2: Поэтому, ну.
3: Не профессионал.
2: Я вот не аналитик, но я тебе говорю. Что еще?
3: Ждем проблемы. Ждем. Пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
6: Подъемники на нашем радио.
8: Доброе утро, дорогие друзья. 9 часов и 31 минута в столице. Давайте, есть у нас проблема. Гадаем по Гоголю.
9: Делаем девичник для невесты. Участвует 8 девочек, а вся организация легла на нас с подругой из-за отсутствия инициативы от остальных. Праздник уже сегодня. Как все пройдет? Маргарита нам написала. Маргарита, доброе утро.
10: Доброе утро.
9: Маргарита, ну доброе давайте утро, разбираться. Маргарита. Какой план, какое мероприятие?
8: Да, что, во-первых, сколько девчонкам лет?
10: Девочкам уже по 22 года, так. 23 и старше. Ага. Вот, нас будет 8 человек. С организацией они нам, к сожалению, никак не помогли. На все вопросы мы как будто разговаривали со стенами. Вот. А по традиции невесты не участвуют ведь в...
8: Да, не участвуют, не участвуют. По традиции, да.
10: И все делают девчонки. А в итоге делаем все мы с подружкой. Вот мы проснулись в 8 утра, продолжаем украшать квартиру, все. Не знаем вообще, кто приедет, приедет ли кто вообще, кроме невесты.
8: Ага. А в квартире все будет?
10: Да, в квартире.
8: Подскажите, вы, ну, а вообще все-то знают, что сегодня девичник, что вы хоть всем рассылку сделали?
10: Да, за месяц мы создали чат большой, написали планы, что хотим сделать.
9: Какой большой чат, если у вас 8 человек?
8: Ну, большой чат на 8 человек. А, слушайте, ну а вы им сегодня, вчера-то напомнили, что сегодня пора бы прийти?
10: Да, да, напомнили вчера и сегодня.
9: Ну, а давайте. Свадьба, подождите, а свадьба когда?
10: Ой, в августе. Свадьба в августе, добрый день, доброе утро.
8: Рановато.
9: Рановато вы, да.
8: Рановато. А скажите...
9: Вот что запланировано? Да, девичник же у всех с разным ассоциируется.
8: Раз так рано, значит, будут какие-то смелые решения, чтобы за месяц зажило, за два.
10: Да, у нас будут конкурсы, квесты, мастер-классы, интерактивы, всякие танцы.
9: О, девичники уже не те.
8: Подождите, а что-то будет, так сказать...
9: Мы тебе сказали, в настолки будут играть.
10: Стриптизеров мне не разрешили пригласить.
8: А кто не разрешал? Жених?
10: Жених, да, невеста.
9: А, так, ну, вы его спрашивали еще?
10: Да, мы с девчонками только будем.
9: Да. Понятно. А что за мастер-класс?
8: Вы там с подругой сидите, что ли?
9: Готовятся, да, как говорят, украшают, да, квартиру. Да,
8: а алкоголь-то, да, будет?
10: Нет, у нас сухая вечеринка, никто не пьет.
9: Давайте номер страницы, номер строчки. Маргарита.
8: Это точно девичник?
9: Вы не в ту дверь зашли. Так.
10: Страница, так. И четвертая строчка.
9: Сверху, снизу?
10: Снизу.
9: 67-я страница, четвертая строчка снизу. Делаем девичник для невесты. Участвует 8 девочек. Вся организация легла на нас с подругой из-за отсутствия инициативы от остальных. Праздник уже сегодня. Как он пройдет?
8: Что сказал... Сказал значительное лицо. Откуда вы понабрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? В общем, я даже, честно говоря, не знаю.
9: Из запрещенных соцсетей.
8: Не понимаю.
9: Маргарита, мы, конечно, шутим. Мы шутим, конечно. Уверен, что у вас будет весело. Главное, чтобы весело было вам. И алкоголь тут, естественно, ни при чем.
8: Минздрав предупреждает.
9: И мы надеемся, что вашей подруге понравится.
8: Да, да.
10: Спасибо большое, спасибо. Многозначительный ответ от книги.
8: Слушайте, ну мало ли, вдруг кто-нибудь во время вечеринки сбегает. Ну, такое же бывает.
9: Тебе сказали, или компания вдруг, такая.
8: Вдруг, видишь, вдруг кто-то принесет с собой.
9: Ну, мы все вспоминаем твой мальчишник.
8: Это было вообще очень круто. Хоть нас было и не 8, а 3. Но я помню все. И этот ужас у Большого театра. Это было круто.
9: Да.
8: Да.
9: Есть что вспомнить, рассказать нечего. 9:36 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 46 минут столица.
3: Сначала новость. Таксисты реже выходят на линию из-за проблем с топливом. В ряде регионов из-за топливного кризиса усилился дефицит такси. Рост цен на заправках приводит к снижению рентабельности легковых пассажирских перевозок, поэтому многие водители стали реже выходить на линию. Сложившаяся ситуация уже привела к росту цен и дисбалансу спроса и предложения. А мы знаем, дорогие друзья, когда спрос превышает предложение, то коэффициенты растут в сервисе такси. Поэтому предлагаем вам альтернативу, о которой мы достаточно давно уже говорим. Сервис «Транспорт» в Яндекс.Го. Это сервис поиска и построения маршрутов на общественном транспорте, а также для оплаты проезда. Ставите маршрут из точки А в точку Б, смотрите, как быстрее и удобнее вам добраться. Ситуация меняется в режиме реального времени. Можно несколько маршрутов построить, можно оплатить карту «Тройка», можно оплатить билет на электричку. Ну, пополните, я имею в виду, баланс карты

0: стройки, можно оплатить билет на электричку, и в момент, когда, да, есть в вашем регионе проблемы с топливом, вы не можете стоять там в очередях на заправках, ну, или вас что-то не устраивает, общественный транспорт, конечно, приходит на помощь. Есть люди, которые годами не пользуются общественным транспортом, а пользуются личным автомобилем или такси, и даже не знают, какой автобус, какой троллейбус, трамвай или какая электричка.
1: Куда придет.
0: Да, поможет ему добраться из пункта А в пункт Б. Вот, пожалуйста, рассмотрите вариант сервиса транспорт в Яндекс.Гоу.
1: Там да, это делается очень просто. Ты вот, ну, как на...
0: В навигаторе, да.
1: Просто вбиваешь, вернее, ту точку, куда тебе нужно ехать. И он тебе полный маршрут с переходами. Вот,
0: и с пересадками.
1: И с пересадками, совсем, и он тебе показывает, как, куда ехать. Это на самом деле очень удобно.
0: Я, кстати, тут достаточно часто за последнее время встречался с людьми, которые живут в Москве, и там 10 или 15 лет не были в метро. Не, без какого-то кокетства, ну просто им не нужно было либо свой транспорт, либо такси.
1: Я считаю, что люди, которым за 15 лет ни разу не нужно было метро, их в метро не пускать. Ну, слишком тесно сейчас станет.
0: Нет, Саша, инициатива, конечно, интересная. И, может, тебя сейчас пусть кто-то услышит там, кто принимает решение.
1: Но потому что очень стало тесновато.
0: Без запретов, а то их хватает. 9.50 в Москве.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 9 метров в секунду.
2: Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Люха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Частный дом загорелся в подмосковном Егорьевске в результате падения БПЛА. Погиб ребенок, еще трое человек пострадали. Об этом сообщает подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Люди находились под завалами, спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь. По словам Воробьева, за ночь средства ПВО и радиоэлектронные борьбы отразили атаку 60 беспилотников. В Дубне обломки БПЛА упали на административное здание, никто не пострадал. В Павлово-Посадском округе дрон упал на частный дом. Там, по предварительным данным, также никто не пострадал. Таксисты в России стали реже выходить на работу из-за проблем с топливом. Они также стараются избегать дальних маршрутов и заказов в центр города. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. Руководители таксопарков рассказали изданию об ускорении оттока водителей из отрасли в последнее время. Траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% за последнюю неделю. При этом средние цены на поездки пока не изменились. Это связано с динамическим ценообразованием в сервисах такси, которое зависит от спроса и предложения. На выборах президента Перу победила дочь свергнутого главы государства. Кейко Фухимори, представляющая консервативную партию «Народная сила», набрала больше 50% голосов, передает Bloomberg. Политик – дочь бывшего перуанского руководителя Альберто Фухимори. В случае подтверждения победы Фухимори станет первой женщиной на посту президента Перу. Нынешние выборы стали для нее четвертой попыткой занять должность главы государства. В 2007 году отца политика, экс-президента, экстрадировали в Перу. Суд приговорил его к 30 годам тюрьмы за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. Несколько лет назад его помиловали. На следующий год он умер от рака в возрасте 86 лет. Сборная Парагвая обыграла команду Германии и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч прошел в Бостоне и закончился со счетом 1-1, перейдя в серию послематчевых пенальти. Германия впервые в истории проиграла серию пенальти на чемпионате мира. А Парагвай впервые за 16 лет пробился в стадию плей-офф матчей. Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бакерия рассказал о вреде изнурительных тренировок для сердца. Он противник сильных физических нагрузок, таких как поднятие штанг или изнуряющего бега на длинные дистанции. По словам медика, все это крайне негативно сказывается на сердце. Спорт – большое достижение, в отличие от физкультуры, не делает людей здоровее, рассказал он РИА Новости. Для здоровья же, считает Бакерия, достаточно ограничиться ходьбой. Однако делать это нужно не от случая к случаю, а изо дня в день. И проходить в течение часа-двух как минимум 7 километров. Идти следует в хорошем темпе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов и 7 минут в столице, 30 июня. Сегодня вторник. Синоптики обещают нам до 28 градусов тепла. И мы хотим вам сказать, что сейчас мы будем играть в нашу игру «Кто кого?».
3: Ну, во-первых, давайте посмотрим в календарь. Сегодня день рождения нашей коллеги, ведущей шоу дня, Алисы Вокс.
2: Поздравляем, Алиска, мы тебя с днем рождения.
3: Поздравляем с днем рождения. Алиса с Димой были в отпуске 2 недели, и завтра они будут в эфире. Все, кто потерял их, кто соскучился, завтра, как всегда, с 12 до 4 ребята будут вести дневное шоу. А Алисе желаем успехов, здоровья и всего самого наилучшего.
2: Да.
3: Да.
2: Ну, а разыгрывать мы будем. Разыгрывать мы будем 2 билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова территория».
3: Международный день астероида сегодня. День сотрудника службы охраны и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России. Поздравляем всех профессиональным праздником. Александр, какие...
2: Ну,
3: у
2: давайте
3: тебя
2: астероиды.
3: Предпочтения. Астероиды?
2: Астероиды и кометы.
3: Давайте те, кто смотрел фильм «Армагеддон», против тех, кто не смотрел.
2: Ну, давайте.
3: Давайте вот так я предложу сегодня.
2: Давайте.
3: Александр, мы же с тобой за одну команду играем. За тех, кто смотрел?
2: Да, я смотрел, конечно, «Армагеддон». Я помню, когда «Армагеддон» вышел, тогда еще молодая Государственная Дума была в бешенстве просто. Там некоторые депутаты были, которые показали, что на международной станции «Мир» сидит чувак в ушанке и с гаечным ключом. Вот. И тогда они вступили за нашу космонавтику. Там этот фильм, естественно, не убрали никуда. Но скандал был. Да. Ну, фильм, честно говоря, ну, чисто такой американский.
3: Ну, понятное дело. Никто не говорит, что он научный или...
2: И, кстати, вот последний, наверное, американский фильм про космос, который вышел, я сейчас, господи, у меня вылетело из головы, боже мой, который с таким уважением был снят.
3: Где инопланетянин в виде камня?
2: Да. С таким уважением был снят к советской космонавтике и к российскому вообще, к российским достижениям в космосе. Я был просто поражен. Господи, как он называл? Проект... Посмотрите с Гослингом. Проект...
3: Проект «Конец света».
2: Проект «Конец света», господи.
3: Да, но на самом деле он называется проект «Ава Мария», ну, в оригинальном названии, но у нас его перевели как проект «Конец света».
2: Ну, да, чтобы люди шли в кинотеатры, наверное.
3: И режиссер, давая комментарий на пресс-конференции, очень уважительно высказался,
2: говорил, да?
3: Да, и о Роскосмосе, и об нашей российской космонавтике. И, да, собрал очень много положительных комментариев от русскоязычного сегмента.
2: Ну, очень классный фильм, посмотрите. Он непростой такой, может быть, кому-то будет тяжело смотреть, но очень крутой фильм. Ладно, давайте, те, кто смотрел «Армагеддон», против тех, кто не смотрел.
3: Но
2: фильм, на самом деле, «Армагеддон», надо сказать, что там есть все. Да, и любовь, там слезы.
3: Я там,
2: там просто
3: знаешь,
2: рыдали
3: момент,
2: мужчины.
3: Ты знаешь этот момент, когда я рыдал.
2: Ну и, конечно, музыка.
3: Мама, посмотри, там почтальона показывают по телевизору. Это не почтальон, это твой папка. Очень трогательный момент. Ладно, ждем ваши заявки, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну что, давайте, кто у нас на связи?
3: «Армагеддон» — шикарный фильм, смотрел 100 раз. Виталий нам написал. Виталий, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Тема у нас сегодня — астероиды и кометы.
2: Да. Как называется область Солнечной системы между орбитами Марса и Юпитера? Сегодня, кстати, четное число преимущества у вашего соперника. Где находится большинство известных астероидов? Рассеянный диск, облако Оорта или главный пояс астероидов?
4: Наверное, главный пояс астероидов.
2: Да, наверное, так и есть. Так и есть. Из чего в основном состоят астероиды? Камень и металл, лед и газ или металлы и пыль?
4: Лед и газ.
2: Астероиды в основном каменные или металлические, а вот кометы содержат много льда, при приближении к Солнцу образуют куму и хвост. Неправильно вы ответили. В честь чего или кого называли первые астероиды? В честь ученых-астрономов, в честь мифологических персонажей или по названиям химических элементов?
4: Наверное, мифологические персонажи.
2: Первые астероиды называли именами богинь, позже правила стали свободнее, стали называть их именами известных людей, городов, в общем, и так далее. У вас 2 правильных ответа. Вашему сопернику нужно ответить на 2 вопроса, чтобы победить вас.
3: Ну, это не самая простая задача. Так что, дорогие друзья, кто «Армагеддон» не смотрел, отправляйте ваше имя. И если вы ответите на 2 вопроса, то получите наши призы.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, играем дальше? Кто у нас на связи?
3: Роман, у нас на связи. Не смотрел фильм «Армагеддон», но знаю точно, что там снимался американский актер из «Зеленой мили». Здоровый, накачанный. Роман, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Роман, с какого города?
4: Тула.
3: Как у вас там с бензином в Туле, Роман?
4: Как и везде, все плохо. Очереди большие, километровые. Вот сейчас ехал, объезжал очередную пробку бензиновую, и вы мне позвонили поиграть. Хоть как-то настроение подняли, спасибо.
3: Прекрасно. Давайте.
5: Как называют небольшие фрагменты астероидов, которые попадают в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркую вспышку? Метеорит, кометный остаток или метеор?
4: Метеорит.
5: Это метеор. Вам нужно ответить на два вопроса.
3: Это
5: явление падающей звезды, и если фрагмент долетает до поверхности, это метеорит. А если не сгорает, это метеор. Какая планета играет роль своеобразного щита для Земли, так как его мощная гравитация притягивает кометы и астероиды, некоторые из которых в результате попадают в его атмосферу и сгорают? Нептун, Плутон или Юпитер?
4: Юпитер.
5: Да, это Юпитер. Какое утверждение о комете Галлея вызвало массовую панику в 1910 году, когда комета приблизилась к Земле? Комета была послана пришельцами, гравитация кометы могла изменить орбиту Земли, или в хвосте кометы содержался токсичный газ?
4: Второй вариант.
5: Это третий вариант. Вы только что проиграли, но ничего страшного, зато вы подняли себе настроение.
3: Да, Роман, надеемся, без пробок доберетесь туда, куда вам нужно, и без пробок или без долгих очередей купите бензин. Актуальное пожелание. Ну, а нашего
5: слушателя... Мы знаем, что дарить друг другу.
3: Который смотрел фильм «Армагеддон» 100 раз, мы поздравляем.
5: Да, поздравляем и вручаем 2 билета на концерт группы «Крематорий».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: получения на zon.ru 16+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, захватим внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 36 минут в столице. Сегодня вторник, 30 июня. Последний день первого летнего месяца. Сегодня. Завтра уже июль, товарищи.
3: Назвали лучшую температуру для комфортного сна. Сегодня, кстати, 26 градусов вмещают.
2: 28.
3: Идеальная температура в спальне составляет от 15,5 до 19,4 градусов, утверждает американский сомнолог. По его словам, в сильную жару мозг с трудом достигает необходимых ему стадий глубокого сна. Кроме того, чтобы крепко спать, нужно пользоваться легким постельным бельем. Избегать употребления кофеина и сладких напитков, которые повышают температуру тела, и использовать плотные шторы, беруши и генератор белого шума. Я ничего не делаю из того, что просят. Мне, наоборот, нравится вот просыпаться
2: американский сомнолог.
3: Сейчас летом, когда рано светает, уже в 4 утра ты встаешь и светит солнце. Ну, в солнечный день. Вот самое классное время летом.
2: Ты просыпаешься до будильника или с будильником?
3: Нет, я просыпаюсь сначала в 4 утра, первый будильник у меня, а потом без 15:05 контрольный будильник.
2: Нет, и уже... Игорек, неправильно.
3: Да, я все неправильно делаю, я знаю, но я так делаю много лет.
2: У меня 22 градуса. Температура в комнате обязательно 22. Больше, меньше холодно, больше жарко.
3: Это кондиционер включаешь на 22 градуса? Или у тебя прям термометр в комнате?
2: В комнате термометр. Кондиционер работает на 22 градуса. И, ну, вот автоматом он когда работает, он тебе устанавливает температуру и отключается. Ну, как вот все автоматы.
3: А что касается, Саша, беруш, генератора белого шума.
2: А генератор белого шума — это что?
3: Ну, это в колонке умной можешь в телефоне, нет. Можешь в телевизоре включить.
2: Нет. Я тут, ты знаешь, мне мой терапевт поменял мне лечение.
3: Так. Ну, давай сейчас не будем пугать людей. Это плановые просто, базовые настройки организма. Да, ничего.
2: Ничего страшного. Вот, и я стал просыпаться, вот третья ночь подряд я засыпаю и просыпаюсь с будильником. Будильник меня будет. А раньше было, что я вставал до.
3: Это хорошо или плохо?
2: Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот как-то классно, что я всю ночь проспал, даже не вставал, ничего.
3: Ну, это странно, Саш. В твоем возрасте ты должен
2: бродить.
3: Да. И чувствовать дискомфорт. Как-то это несправедливо.
2: Для этого, собственно говоря, и старость, да?
3: 10:39 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил, на кладбище разлил

0: Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул. Хой!
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. Всем здравствуйте. Я тут посчитал, оказывается, 7 команд из Африки вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу. 7 команд из Африки.
4: Я тут был в Нижнем Новгороде, и мы брали экскурсию, и экскурсовод нам рассказывал про то, как проходил чемпионат мира в Нижнем Новгороде, который проходил в России, естественно. Очень, как везде, была классная, дружелюбная и позитивная атмосфера, как братались болельщики, казалось бы, конкурирующих команд, даже после того, как их любимая команда проиграла.
3: Сейчас про наш чемпионат мира?
4: Да, про наш чемпионат мира, да. В Нижнем Новгороде.
3: Я понял.
4: Там как раз был концерт Басты на стадионе. Я тоже посетил, совершенно случайно узнал, что он там. И рекорд 47 тысяч там с копейками он собрал на стадионе гостей. Ну и вообще всем рекомендую, друзья, путешествуйте. Сейчас, конечно, это сложно на автомобиле делать, но сложнее. Хотя, еще раз, мы никаких сложностей с бензином по пути особо не испытывали.
3: Вспомним те времена, когда бензина не было.
4: В смысле, вообще не было.
3: Люди путешествовали же. Они путешествовали на лошадях.
4: Есть, Саш, люди, которые пешком идут через всю нашу страну, на велосипеде едут. Такие тоже варианты.
3: А что касается стадионов...
4: Я просто вспоминаю... Вот, сейчас ты,
3: сколько сказал, вмещает этот большой стадион?
4: Который в Нижнем Новгороде?
3: Ну да, он зрители, сколько вмещает?
4: Слушай, если было 47...
3: На футбол.
4: Да, если 47,5, ну, один сектор был полностью закрыт, ну, я думаю, где-то 50 тысяч вмещает.
3: А на поле ты считаешь людей? Я сейчас... сколько он вмещает людей?
4: Да, я понимаю.
3: На футбол?
4: Ну, мне кажется, там 1040 он вмещает.
3: Я просто был поражен...
4: Может быть, больше.
3: Вот, вернее, поражен сейчас этим чемпионатом мира, что... Там стадионы, которые находятся в маленьких городках, где население там 12-13 тысяч человек, а стадион на 80. Понимаешь, и никто не говорит, что это нерентабельно. Я вспоминаю хоккейную домашнюю арену того же Челябинского трактора, который на миллионный город с лишним вмещает 7 тысяч человек. Ну, это... Потому что, понимаешь, нерентабельно это строить.
4: Саша, я посмотрел, стадион Нижний Новгород, 45 тысяч зрителей.
3: 45 тысяч зрителей.
4: Да. Вмещает. Ну, это когда спортивное событие происходит. Ну, не знаю, я вот

0: когда смотрю сейчас чемпионат мира по футболу, мне кажется, что что-то с этими стадионами не то. Понятное дело, что они, наверное, строились для другого футбола, американского.
1: Ты посмотри афиши. Вот если посмотреть афиши, когда эти стадионы заняты, они заняты круглый год. На них проходят соревнования, на них проходят чемпионаты. И не только по американскому футболу. Там и чуть ли не НХЛ проводит свои показательные выступления. Там эти крыши там и так далее. Это вообще парадокс. Как в стране ну, настолько популяризирован спорт вообще в принципе, что люди туда ходят, а вид билета стоит недешево.
0: Я, кстати, слышал, что у нас тут Fan ID собираются отменять, или это все слухи?
1: Я не знаю. Но то, что это повлияет на посещаемость, конечно.
0: Шаман развелся. Ладно, друзья, всем желаем хорошего дня и до завтра. Будет жарко сегодня в Москве. Берегите себя.
1: Любим вас.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 9 метров в секунду.
2: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
8: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
9: Солнце в синих небесах.
8: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид Акташ, дом 1, помещение 1.3.
10: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто. Дико. Мощно. Докс. Докс. Докс. Безопасно при правильном применении.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Силами ПВО на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА. Об отражении очередной массовой атаки беспилотников сообщил мэр Сергей Собянин. О возможных пострадавших или разрушениях он не привел информации. Между тем, в подмосковном Егорьевске в результате падения БПЛА загорелся частный дом. Погиб ребенок, еще трое человек пострадали. Они госпитализированы. Об этом сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Он сказал об отражении атаки 60 беспилотников за ночь. Более 80 стационарных корпусов обновлено в Москве с 2020 года. Сейчас работы идут на 15 объектах. По словам Сергея Собянина, задачу создать новый каркас стационарной помощи в Москве столичные власти поставили перед собой несколько лет назад. Она включает не только строительство новых, но и полное обновление существующих больничных корпусов, а также преображение пространства вокруг стационаров. С 2020 года были благоустроены территории порядка 20 больниц. Тверской район стал лидером по ценам на новостройки в Москве. Средняя цена одного квадратного метра первичного жилья в этом районе составила больше 3 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». Лидерство Тверского района специалисты объясняют концентрацией в этой локации проектов с дорогими квартирами, пешедоступностью таких достопримечательностей, как Кремль и парк Зарядье, и в то же время высоким уровнем приватности. Второе место по самым высоким ценам на новостройки заняли Хамовники, третье – Якиманка. Дептранс призвал москвичей не оставлять детей и животных в машинах. Сегодня в городе ожидается жаркая погода без осадков, поэтому оставлять детей и животных в автомобиле опасно. Сильная жара сохранится в столице с 30 июня по 3 июля. Ожидается до 32 градусов. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за жары. В выходные ожидается понижение температуры воздуха. На западе и в центре Москвы в первой половине дня могут временно перекрывать отдельные улицы. Об этом сообщил Дептранс столицы в Телеграме. Время в пути на автомобилях может увеличиться, предупредили ведомстве. Там рекомендовали по возможности использовать метро для перемещения в районах с ограничениями, планировать поездки на машинах с запасом времени, а также заранее продумывать маршрут. Николай Цискоридзе получил театральную премию «Хрустальный турандот» в номинации «Лучший дебют» за роль Людовика XIV в спектакле МХТ имени Чехова «Кабала Святош». За роль Мольера в этом же спектакле в номинации «Лучшая мужская роль» был награжден Константин Хабенский. Разделил с ним награду и Игорь Гордин за роль в спектакле «Дядя» Московского театра юного зрителя. Эта постановка режиссера Петра Ширишевского победила в номинации «Лучший спектакль», а лучшим театром признан МХТ имени Чехова. Режиссеру, президенту Александрийского театра Валерию Фокину вручили награду в категории «За честь и достоинство». Награждение прошло накануне в музее-заповеднике Архангельское. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: среди огромных стен. Места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас по нему

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северный умеренный со скоростью 9 метров в секунду.
0: Наше радио.

ты герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черные лестницы ступени.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Иркутской области из-за дефицита топлива сократят количество речных рейсов и повысят стоимость билетов. Об этом сообщило Восточно-Сибирское речное пароходство. В компании заявили, что были вынуждены принять меры из-за дефицита топлива и роста его стоимости. Приоритет в обеспечении топливом отдан субсидируемым перевозкам и паромным переправам. Поэтому часть регулярных и экскурсионных рейсов будет сокращена, а цены на билеты повысятся. Машина сорвалась с обрыва горы Клементьево в Крыму. Водитель получила травмы и была эвакуирована, сообщает МЧС Республики. Прибыв на место, спасатели спустились по склону горы около 350 метров к месту падения машины. Пострадавшую обнаружили возле автомобиля и оказали ей первую помощь, наложив шину на поврежденную ногу. Далее женщину на носилках эвакуировали по сложному рельефу к карете скорой помощи. А в городе Кушево, Свердловской области, нашли хозяев собаки, унесенной вместе с будкой в лес во время смерча. В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что питомец вернулся к разрушенному частному дому сам, но хозяев там уже не было. Их и стали искать местные жители, передают РИА Новости. Хозяев нашли, с ними и с собакой все хорошо. У питомца обнаружилось небольшое повреждение на спине, и животное было очень голодным. Смерч обрушился на Кушево неделю назад. 16 человек пострадали, повреждены или полностью разрушены больше 100 частных жилых домов. Теракт в Монако произошел из-за взрыва заминированной посылки. Об этом сообщает правительство княжества в соцсети X. Взрыв в Монако случился накануне поздно вечером. Пострадали 3 человека, 2 взрослых и ребенок. Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал инцидент терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Французский телеканал BFM TV сообщил со ссылкой на источники, что при взрыве ранен украинский олигарх Вадим Ермолаев. Международный союз конькобежцев разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации. Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований с марта 2022 года. Исключение было сделано только для отборочного цикла к Олимпиаде 2026 года в Милане. Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз, сообщают СМИ. Гендиректор Артур Дмитрий Рутюнов рассказал НСН, какие страны могут выступить против этого.
2: В первую очередь это страны Южной Европы, которые получают больше российских туристов. Это и сейчас видно, они практически остались единственными, которые выдают визы. Это Греция, Франция, Италия, Испания. Все сотрудники туристической индустрии Европы с нетерпением ждут возвращения российского туризма. Прежде всего, это касается тех стран, где всегда русских было много. Вот эти страны, я думаю, они будут поддерживать как-то по-прежнему, чтобы россиян давали визы, хотя бы вот как дают сейчас под поездку.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий». Солнце в синих небесах. Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио. Порвай.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Карандашин. Магнитная аномалия. Я тебя все равно люблю.
1: Ну и что?

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Казань. Встреча.

0: атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Движение транспорта временно ограничат в субботу на ряде улиц и набережных на западе Москвы. Перекрытие связано с проведением велогонки «Столица», сообщили столичные власти. С 15 часов до окончания мероприятия будет закрыто движение по улице Косыгина, по Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, набережной Тарасы Шевченко и участку Мичуринского проспекта. Также с 16 до 20 часов движение полностью перекроют на Университетской площади. Аналитики выяснили, какой должна быть зарплата для покупки двушки в Москве. Чтобы получить одобрение по рыночной ипотеке, человек должен получать свыше 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование SuperJob и Сравни.ру. По словам авторов исследования, если не брать в расчет сверхдоходы топ-менеджмента, то зарабатывать от полумиллиона в столице сегодня могут представители дефицитных профессий и специальностей, а также руководители среднего звена высокого уровня квалификации. Такая зарплата есть, например, у специалистов в сфере информационных технологий, в коммерческой медицине и продажах, у стоматологов-ортопедов, а также у руководителей отделов продаж в недвижимости. В здании Центральной клинической больницы проходит прощание с экс-министром обороны Сергеем Ивановым. На церемонию приехали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, экс-зам главы администрации президента Дмитрий Казак. Улицу рядом с траурным залом патрулируют сотрудники ОМОНа и полиции. На входе в зал посетителей осматривают. С утра церемонию посетил президент Владимир Путин. Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище. В России предложили увеличить время на оплату парковки с 5 минут до 2 часов. Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в разговоре с НСН полностью поддержал эту инициативу.
2: Очень важное предложение. Оно не должно отдаваться на откуп субъектам федерации. Не должно быть ни рязанской, ни курской законности, а должна быть одна единая российская законность. Надо поправки внести в российское законодательство. В российской глубинке живут не миллионеры на Роллс-Ройсах, а владельцы еще старомодных «Жигулей», «Москвичей», «Запорожцев», «Волк». Представляете себе, 5000 штраф за то, что не заплатил.
1: Автор инициативы, замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб, заявил, что поправки позволят исключить ситуации, когда автомобилист получает штрафы за спешки, технических сбоев, отсутствие интернета или долгого поиска терминала оплаты. Народный артист России Сергей Маковецкий заявил на сцене, что театр не должен подстраиваться под зрителя, а смелый Гамлет в МХТ имени Чехова не катастрофа. По словам артиста, ему спектакль, который вызвал так много шума в театральной общественности, понравился, он сделан талантливо и никакой катастрофы в нем нет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Сила. Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей. А для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани.

0: Наше.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия ведет переговоры с другими странами о возможности импорта бензина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это станет еще одним шагом на пути стабилизации рынка. Между тем, в Ленобласти предупредили о возможном введении лимитов на продажу топлива. По словам губернатора Александра Дрозденко, запасы есть, но они не бесконечные. В свою очередь, глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ограничения на поставки топлива продлятся около месяца. Он добавил, что правительство региона вместе с главой Крыма пытается стабилизировать цены на бензин и привести их к среднему показателю по всей стране. Скорейшее завершение военных действий – главный вопрос, который сегодня волнует жителей страны. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на годовом общем собрании акционеров Сбербанка, передает РБК. Цитата. «Не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно». Конец цитаты. ЦБ установил новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Новый порядок должен увеличить средние выплаты на 10%. Страховые компании теперь будут обязаны определять среднюю стоимость расходных материалов без скидок. При определении цены запчастей не будут учитывать стоимость их аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Страховщики также начнут включать в стоимость ремонта в полном объеме затраты на уплотнители, наклейки и другие детали одноразового использования. Уже 7 учеников получили 400 баллов при сдаче единого госэкзамена в этом году. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 300 баллов получили 73 человека, 200 баллов – почти 900 учеников. В целом по стране выпускников, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд, рассказал министр на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ. Эйфелева башня подросла примерно на 10 сантиметров из-за аномальной жары. При нагреве металлическая конструкция расширяется примерно на 2 сантиметра за каждые 10 градусов. С похолоданием ее высота возвращается к прежним показателям. В последние дни температура во Франции местами превысила плюс 40 градусов, а в большинстве департаментов был введен максимальный уровень погодной опасности. Посетители концерта группы «Ленинград» на «Лукойл-арене» пожаловались на плохой звук. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал НСН, что в России очень мало хороших звукорежиссеров, от которых зависит качественный звук.
3: Это очень серьезная работа. Это должен быть звукорежиссер, который должен просчитать все давление на каждое место, сделать абсолютно правильный звук. Я тоже один раз посещал группу «Ленинград» на «Зенит-арене». Честно говоря, я тоже ничего не слышал. Так и, честно говоря, у нас звукорежиссеров очень мало в хорошей стране.
2: «Ленинград» выступил на «Лукойл-арене» 26 июня. Группа не давала концертов на главных стадионах страны 4 года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, куда пойти в эту пятницу и обсудим старт сольного проекта Антона Завьялова из 25.17. 3 июля в Зеленом театре ВДНХ Сергей Бабунец выступит с летним концертом в сопровождении симфонического оркестра High Time Orchestra под управлением дирижера Ильи Коптева. В программу войдут главные хиты артиста из репертуара группы «Смысловые галлюцинации» и сольные треки.
2: Приглашаю москвичей и гостей столицы на мой большой летний концерт с симфоническим оркестром в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Будет красиво, эмоционально, позитивно. Счастья, удачи и вечной молодости.

0: Для Сергея Бубунца это уже не первый опыт работы с оркестром. Еще во времена смысловых галлюцинаций артист неоднократно выходил на сцену вместе с музыкантами-классиками. Антон Завьялов, один из лидеров группы 2517, представил песню «Туман». О том, какой материал музыкант отбирает для своего сольного проекта, когда ждать новые синглы и будет ли альбом, расспросили самого артиста.
1: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы. О выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман».

0: Послушать новый сольный трек Антона Завьялова уже можно на всех цифровых площадках. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 500 рублей, получение на зонточку 16+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: День

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Жители 18 домов в районе Северной Тушины переедут в квартиры по программе реновации. По заселению переданы 7 современных жилых комплексов, сообщил Сергей Собянин. Среди новостроек жилой комплекс на улице Героев Панфиловцев. Там создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Есть 10 лифтов. На первом этаже расположено помещение под магазины и предприятия сферы услуг. На прилегающей территории обустроена зона отдыха, спортивная и детская площадки. В пешей доступности все необходимые. Социальная инфраструктура парки. Жилой комплекс находится примерно в 15 минутах езды на общественном транспорте от станции метро Сходненская. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду уже проверили половину теплосетей, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Во время гидравлических испытаний в соответствии с утвержденным графиком отключается горячее водоснабжение. В общей сложности будет проверено более 19 тысяч километров теплосетей. К новому отопительному сезону подготовят свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Все работы разделены на почти 610-дневных этапов. Они будут полностью завершены до конца августа. Бесплатную услугу для экспортеров подбор иностранных контрагентов запустили в Москве. Предприниматели получат список зарубежных компаний, которые заинтересованы в сотрудничестве, а эксперты помогут найти подходящих контрагентов от оптовиков до розничных сетей, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Город возьмет на себя поиск потенциальных партнеров в 27 странах, включая Китай, Вьетнам, Турцию, Мексику. Список будет пополняться. Сервис охватит десятки отраслей, от информационных технологий и машиностроения до пищевой промышленности и креативных индустрий. В запросе на сайте Московского экспортного центра достаточно указать нужную страну и дать краткое описание своего продукта. Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего уроженца Ташкента в Восточном округе Москвы, у которого изъяли 113 свертков с наркотиком метадоном. Об этом сообщили в столичном главке службы. Масса изъятого вещества превышает 100 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер. Наркодилера задержали возле улицы Константина Федина. Сразу два театральных поезда одновременно прибыли в Москву на Киевский вокзал по завершении масштабного проекта по случаю 150-летия Союза театральных деятелей России. Первый состав стартовал 12 мая из Владивостока, второй отправился 27 мая из Севастополя. Поезда следовали навстречу друг другу, они сделали остановки в 43 городах. Там проходили двухдневные театральные фестивали с участием более 160 театров. В каждом городе были организованы спектакли, образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие встречи. Участие в театральном поезде приняли свыше 5000 артистов из более 100 театров. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Уфа» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
5: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число жертв атаки беспилотников на подмосковный Егорьевск выросло до 2. В больнице скончалась мать 6-месячного ребенка, который погиб при ударе, сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации издания, в результате удара ВСУ женщина получила тяжелые ранения. Врачам не удалось ее спасти. В момент атаки украинских беспилотников на Егорьевск семья из 4 человек спала на 2-м этаже частного дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать и младенец. Возник пожар. По данным главы муниципального округа Дмитрия Колова, число пострадавших возросло до 4. По информации Минобороны, ночью в Подмосковье сбили 60 дронов. Еврокомиссия не подтвердила информацию о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России. Там уточнили, что идет работа над подготовкой точечных мер по адаптации визового режима. Они коснутся лиц, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Эти предложения включены в проект 21-го пакета санкций Евросоюза, сообщили в пресс-службе. Как заявил иностранный эксперт Российского союза туриндустрии, руководитель визового агентства Егор Кайль, часть европейских стран точно выступит против полного запрета на выдачу виз россиянам, поскольку это сильно ударит по их туристической отрасли, и их голос будет иметь значение в ЕС. Рынок труда в России постепенно охлаждается, хотя ситуация остается неоднородной в зависимости от отрасли. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в интервью «Вестям». По его словам, в одних секторах экономики по-прежнему сохраняется дефицит кадров. Число вакансий и поиск работы сильно преобладает над резюме, которое есть, тогда как в других соотношение вакансий и резюме постепенно возвращается к нормальному уровню. Испытания систем нового грузового транспортного корабля «Прогресс МС-35» начались на космодроме Байконур, сообщил Роскосмос. Корабль расконсервировали, осмотрели панели солнечных батарей, проверили бортовые системы. До конца июля пройдут испытания радиотехнических средств и аппаратуры управления корабля. «Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль для обслуживания орбитальных станций, используется для доставки различных грузов, а также для корректировки орбиты станции. Международный союз конькобежцев допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Эти правила коснутся всех дисциплин под эгидой ИСУ – фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Допуск распространяется как на индивидуальные, так и на командные соревнования. К стартам не допускаются те, кто служит в вооруженных силах или органах безопасности, принимал участие в боевых действиях после февраля 2022 года, а также публично поддерживал проведение спецоперации. Решение о правильном участии будет принимать Совет ИСУ, который при необходимости привлечет независимую комиссию для оценки кандидатов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, ребята. И добро пожаловать в замечательный жаркий вторник.
1: Приятный, летний. Приятный, летний.
2: Прям. Последний день июня, на секундочку. Треть лета. Тили-тили, трали-вали.
1: А лето-то и не было.
2: Треть-то лета мы прогуляли. Прогуляли. Давайте смягчим рифму, да.
1: Зато мы купались с тобой. Один раз.
2: Ну, в принципе, если один раз в месяц, то к сентябрю мы можем искупаться 3 раза. В целом, статистика в нашу пользу.
1: Это точно.
2: Ну что, ребята, надеюсь, у вас все хорошо. Начнем традиционно с того, что мы сверим, так ли мы друг другу созвучны и настроены ли мы на одну музыкальную волну и частоту, и на одних ли букварях прошло наше с вами тревожная мятежная юность и тревожное детство. Традиционно предлагаем вам зачитаем какой-нибудь текст какой-нибудь песни, которая вам прекрасно известна, а вам предложим прислать через сайт наш.ру или через наших ботов, ну, либо продолжение песни, либо припев, либо группу, которую исполняет, обозначить.
1: Да, просто хотя бы обозначить, как что вы догадались.
2: Что вы знаете.
1: Да. Давай.
2: Сейчас, подожди, нужно же в образ войти.
1: В образ, да, нельзя.
2: Какой-то хочется образ сегодня такой, ну, учитывая тематику, с легким кавказским акцентом.
1: Давай.
2: По сиреневым бульварам, по воскресным площадям ходят девочки такие, что не верится глазам. Не заметить невозможно их волшебной красоты. И одну из них, увидев, про себя подумал ты.
1: Ты.
2: Итак, ребят, вот такие вот по сиреневым бульварам, по воскресным площадям. О чем песня? Думаю, все догадались. Ну что, ребята, ждем ваших сообщений.
1: О чем песня? Это хороший вопрос.
2: О девушках, конечно, вот.
1: Ну, лето там ходит где-то. Ребят, ну, ждем вашей версии.
2: Да. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс. Безопасно при правильном применении. Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята, мне кажется, проверка пройдена. Правда, существуют неверные ответы. Во-первых, хоп-хей-лалей нет, уже было.
2: Это не Муслим Магомаев, это не королева красоты.
1: Слушай, браво, еще есть вариант, блестящий. И какая-то песня про ежика. Я еще мультфильм «Король и лев».
2: Нет, Андрей Геннадьевич, давай сразу. Это Андрей Губин про девушек. Как

0: хорошая песня.
1: Да неплохая песня, да. Самое смешное, что...
0: Ничего смешного нет.
1: Интервью с Андреем Губиным было одно из первых в моей, карьере. Я помню только абсолютно...
0: Что тебе рассказал мальчик-бродяга?
1: Я не буду рассказывать эту историю. Единственное, что я запомнил, была зима, и я ехал из Останкина на служебном вот этом Рафике, у которого вместо пола лежала фанера.
0: Ну ладно.
1: Было холодно. Вот, а так, да, это все верно, Андрей
0: Губин про девушек как звезды. Ну что, ребят, настало время поговорить нам о чем-нибудь серьезном. Дело в том, что тут наткнулся я на очередную статистику, согласно которой мы с вами поколение... Мы кто там? Мы иксы, по-моему.
1: Мы иксы с тобой.
0: Да, поколение иксов своим детям.
1: Хе такое.
0: Поколение хе, да. В подавляющем большинстве своим детям на совершеннолетие дарим жилплощадь.
1: О как.
0: Да. Ну, потому что видим...
1: Как интересно.
0: Ну, мы стараемся их обеспечить жилплощадь. Ну, потому что мы еще как бы в силе, при деньгах, и вроде как имеем такую возможность.
1: Это да. Вопрос только что не всегда... Ну, ладно, давай дальше.
0: Хочется поговорить про обратную сторону медали. Потому что, в принципе, ну, давайте, если мы окунемся в те патриархальные времена, когда семьи были большие, по 12-15 детей в семье, все это же делалось не с целью чадолюбия, а просто была, давайте называть вещи своими именами, была некая корысть. Половина из них умрет, ну потому что же детская смерть.
1: Половина, но...
0: Умрет достаточное количество. Да. Выживет из 13, ну хотя бы 7-8 детей спокойно могут обеспечить безбедное существование своих родителей.
1: Это раз, а потом ты видишь, все дети, они же разновозрастные, поэтому старшим уже можно доверять посидеть с младшими, например, ну, что-то с ними поделать.
0: Это другое. Первое, зачем заводится большое количество детей, за тем, чтобы они тебя в старости могли содержать.
1: Да.
0: Это единственное, ну, с точки зрения патриархальной вот этой идеи.
1: Наверное,
0: мы сейчас, давайте, ребят, вот реально, не подумайте ничего плохого, мы сейчас вот, любовь к детям, мы сейчас все это выносим за скобки. Вот берем вот изначальную такую чисто физиологию. Давайте сейчас вот посмотрим на наших детей, которым мы покупаем квартиры, дарим автомобили. А чего мы от них ждем? Вот так вот.
1: Прямо такой очень-очень сложный.
0: А глобально. Вот чего ты ждешь? Вот ты дочери подарил квартиру, машину, обеспечил ее образование. Чего ты от нее ждешь?
1: Я не знаю, да ничего не жду, если честно. Не, ну я, конечно, надеюсь, что когда я буду стареньким, буду ходить с палочкой и с какой-нибудь там трубкой, вот, ко мне будто надо приезжать, убирать, готовить.
0: Иногда. Или возьмут тебя к себе, или будут ездить.
1: Слушай, зачем им нужен старый дед? Вот я вообще не понимаю.
0: Ну как, зачем? А зачем тебе был нужен писающийся и какающий, орущий ребенок? Наверное, по той же самой причине.
1: Ну,
0: потому что он был беспомощен.
1: Ты знаешь, когда этот ребенок писался и какался, я даже об этом на тот момент не задумывался. Но, наверное, ты прав, потому что мы все-таки думаем, что, собственно, кто-то о нас должен позаботиться, а вряд ли родственникам мы вообще хоть на секундочку интересны, особенно когда мы становимся там старенькими, немощными.
0: Да, ну, наверное, дальним прав. Родственникам мы вообще не становимся неинтересны. Конечно. Даже братьям и сестрам мы становимся неинтересны, если у нас нет, ну, нечего взять.
1: Да, наверное, ну, даже если, может быть, есть, конечно, исключение,
0: давайте,
1: но в целом.
0: Давайте, ребята, вот попробуем...
1: Сложная
0: вот
1: тема.
0: Мы не ищем легких путей. Давайте попробуем в глобальном вопросе сегодня поговорим. А чего вот мы ждем от наших детей? Ну вот, мы создали какой-то, заложили в них фундамент, создали какой-то базис для того, чтобы они чего-то в жизни... А чего мы от них ожидаем в дальнейшем? Вот в дальнейшем.
1: Очень сложно. Давайте попробуем в этом вместе с вами поразбираться. Тема такая очень непростая, неоднозначная. Угу. Ну, внуков-то мы точно ждем, а вот что еще?
0: Внуков, ну, просто ждать от детей внуков, это как-то, ну... Как-то... Ладно, хорошо, это тоже можно обсудить.
1: Это тоже можно, но я думаю, что все-таки мы ждем не только внуков. Давайте обсудим эту тему, интересная.
0: Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, чего вы ждете от детей. Вот так вот в глобальном смысле, на отдаленной перспективе. Пишите, давайте пообсуждаем.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Очень серьезную тему сегодня предложил напарник обсуждению. Что вы ждете от своих детей? Ну так, не просто завтра или послезавтра,
2: а глобально.
1: Глобально.
2: Добрый день, любимые ведущие. Игорь, Андрей, здравствуйте. Не ждем ничего. Квартиру, машину подарили, но все это, по большому счету, медвежьи услуги, считает Ирина из Москвы.
1: Ну, я, кстати, не согласен с вами, что это медвежьи услуги.
2: Знаете, Ирина, тут как бы вопрос вот очень тонкий. С одной стороны, да, есть зерно разумного в ваших словах, потому что тем самым вы лишили детей возможности что-то стремиться и что-то делать самим. Ну, у них даже нет, как бы, нет мотива что-то
1: почему
2: делать.
1: Они могут стремиться к совершенно другому, а не
2: к
1: заморачиваться
2: чему?
1: На квартире,
2: к чему?
1: Потому что многие...
2: К чему? Андрей, вот ты...
1: К чему угодно.
2: Вот ты в 19
1: освоить
2: лет...
1: Освоить космос.
2: Андрей,
1: написать Андрей, произведение.
2: Они не стремятся не освоить
1: ты
2: космос.
1: Ты за всех не можешь так говорить.
2: Я...
1: Просто... Подожди, я завелся. Дело все в том, что когда ты полжизни занимаешься тем, чтобы получить какую-нибудь жилплощадь, как, например, мы с женой полжизни отдали, я считаю, вообще вот этим всем недвижкам. Вот. Зачем это надо? Мы могли заниматься совершенно другими вещами.
2: Но зачем такое количество недвижимости?
1: Ну, не такое. У нас нет вот прямо такого количества недвижимости.
2: Ну, больше, чем вам необходимо для проживания.
1: Ну, потому что мы подушку какую-то делали.
2: Да. Ну, да. То есть, больше, чем необходимо для проживания.
1: Мы могли себе это позволить. Но, с другой стороны, если бы у меня уже была бы, не знаю, нормальная, полноценная квартира вне родителей, да, то есть где-то, я бы занимался совершенно другими вещами.
2: Чем? Да ничем бы, ты точно так же, тебе бы это расхолодило, и ты бы меньше...
1: Совершенно не факт.
2: Жирный волк, он самый плохой охотник. А вот тот, который худенький, который, знаешь, который вот,
1: а вот
2: у которого глазки горят.
1: А вот еще приезжают люди из других регионов, например, в Москву, в Питер, крупные города, снимают себе квартиру или пытаются купить себе квартиру, и полжизни выплачивают за нее.
2: Да.
1: Они подвязаны на работе, они ничего поменять не могут.
2: Не, Андрей Германович, они как раз-таки как те самые голодные волки. Они
1: не,
2: как раз
1: если ты купил...
2: Не, брат,
1: если ипотечник, ты увольняться ниоткуда не будешь.
2: Еще
1: не будешь
2: как?
1: Искать новую работу.
2: Еще как? Будешь работать на одной работе, потом подрабатывать курьером и еще в такси работать.
1: Между собойчик пошел.
2: Ребята, пишите, пока мы здесь не подрались.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня мы решили обсудить такую тему, что вы ждете от своих детей в глобальном смысле. Не завтра, не послезавтра, а вообще в целом.
2: Да, с Андреем полностью согласен. У меня трое, и стараемся всем помочь. Ибо сами с женой всю жизнь выгрызали себе все. Пусть хотя бы на старте будут заняты не тем, как бы найти угол и жить в кредит.
1: Ну, вот видишь, какая моя позиция совпала. От своих детей, дочери, зятей, жду автономии. Внуки есть, но они погрязли в кредитах, долгах, по молодости, по глупости. Я так понимаю, дети погрязли. Сейчас вместе выползаем, но моя задача не платить за нить, а учить их платить за свои безрассудные действия. Жду их счастья, автономии от меня, чтобы встречи были не по вопросам, а по велению сердца. Люблю их, но люлей приходится раздавать.
2: Добрый день. Детей жду, чтобы они состоялись и были здоровы и счастливы. Надеюсь, что в старости будут навещать нас и научат своих детей любить их, как мы учили. Глобально.
1: Добрый день, ребята. Я жду, что мой сын вырастет, станет наконец самостоятельным, сможет нести ответственность за себя и свою семью, будет работать, зарабатывать, словом, будет нормальным мужчиной, пишет Галина нам из Москвы.
2: У меня есть такая мечта. Все дети выросли, все при деле и при семьях. Мы все собрались в большом загородном доме, и нам хорошо, всем вместе. Они все могут к нам приезжать, и мы к ним тоже. Больше ничего от них и не надо. Вот серьезно.
1: Ну, интересно.
2: Интересно. А дом чей?
1: Не знаю, интересно.
2: Но дом ваш или дом детей?
1: Старшая дочь всегда была нашим главным приоритетом. Частная школа, престижный университет, полная поддержка во время учебы, даже подарок в виде BMW за диплом. Сегодня 25 лет, она пишет докторскую диссертацию. Младшей дочери всего 4,5, и понимая, что с возрастом наши возможности могут измениться, мы договорились, что старший поможет сестре получить достойное образование. Для нас это не обязанность, а семейная преемственность. И важная поддержка, пишет нам Кристина. Ну, вот тоже интересно.
2: Очень грамотно.
1: Да.
2: От детей я жду продолжения самой жизни. В глобальном смысле. Жду, что они станут порядочными людьми, а не паразитами на теле земли. А по отношению к себе, ну, просто честное и добропорядочное отношение в старости. У меня три сына.
1: Угу. А, привет, напарники. Мне почти 44, сыну 20, маме 72. Так вот, могу сказать, как прослойка от меня ждали и ждут вот этого, стакана воды, не только. А я жду от сына, что он сможет себя и свою семью обеспечивать. Жду, что он будет вести свою жизнь счастливо здесь и сейчас. Я помогу, если понадобится, пишет Намыра из Смоленской области.
2: Ребят, пишите, как считаете, вот чего ждете от своих детей, вот в глобальном смысле.
0: Наше радио.
3: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Эй, мы сегодня такую довольно сложную тему взяли для обсуждения, философскую тему. Что вы ждете от своих детей в отдаленной перспективе? Не сейчас, не здесь.
2: Глобально.
1: А глобально, да. И вот что вы пишете. Знаешь, напарик, можно я зачитаю одно сообщение? Оно грустное. День добрый. Тема грустная. Ничего не жду, потому что вырастила бессовестного эгоиста. Слишком старался, наверное, 20 лет. Но он уверенно стоит на ногах, а у меня еще есть время позаботиться о своей старости.
2: Привет нашим. Задумался над вашим вопросом. На языке полно банальностей. Два раза писал и стирал. Потом решил написать это сообщение и отправил матери 20 тысяч. Просто так, без повода.
1: Ну, молодец. Я вот. Считаю это... Да, браво. Иногда банальности не нужны, нужны действия.
2: Не нужно ничего писать. А-а-а. Просто посмотрел, что... Вспомнил про родителей.
1: У меня трое детей, я ничего от них не жду. Конечно, надеюсь, что они отучатся, найдут нормальную, хорошую работу. Есть, конечно, недвижимость, пока только старшему и средней. На младшую не накопили. Но это точно не на совершеннолетие. Когда вот решат семью завести, тогда и получат. Пишет нам Александр.
2: Ребят, если есть что сказать по теме сегодняшнего нашего обсуждения, пишите через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня говорим на такую тему, что вы ждете от своих детей в глобальном смысле. Не какие-то конкретные вещи, а вот что-то такое. Mm-hmm. Более или менее глобальное. Вот что вы пишете.
2: Привет. Надеюсь, что будут лучше нас во всех смыслах. Тогда, значит, и мы не зря жили, а как иначе? Очень правильно.
1: Мудро,
2: очень правильно.
1: Мудро. До вашего эфира даже не задумывалось. Чего я жду от своих детей? У меня четверо. Хочу, чтобы они выросли, были счастливы, дружили между собой. Хотим с мужем дать им первоначальный капитал. Жизнь в экваторе. Могу сказать по своим одноклассникам, те, кому родители дали и квартиру, и машину, добились в этой жизни большего, чем те, которые начинали с нуля. Видимо, проговорку про сытого волка придумали нищие, чтобы хоть как-то утешить себя. Вот так вот пишет тут из наших слушателей.
2: У меня есть ряд примеров других.
1: А ты знаешь, я думаю, что эти примеры есть и по ту, и по другую сторону.
2: Совершенно
1: здесь
2: верно.
1: Здесь очень много
2: совершенно
1: человека.
2: Есть масса примеров, когда волчата из обеспеченных семей, они даже не дожили до того.
1: Абсолютно с тобой согласен.
2: Сколько у нас таких примеров?
1: И много.
2: Много.
1: Но и я могу сказать,
2: благо
1: что...
2: Благо 90-е выкашивали там...
1: Я тебе открою секрет, что люди из неблагополучных семей тоже
2: точно
1: выкашивались.
2: Так же. Точно так же.
1: Да.
2: Мне кажется, что вот обеспеченность семьи или как бы некий базис, данный родителями, он никак не влияет на дальнейшую успешность или неуспешность человека. Ну давайте как бы объективно смотреть.
1: Стартовая позиция немножко другая в этом случае.

0: Я жду от сына, что он сможет себя и свою семью обеспечить. Жду, что он будет жить свою жизнь счастливее здесь, счастливо здесь и сейчас. А я смогу, если понадобится, и сама. Ира Ростов, Смоленская область.
1: Я хочу, я думаю, напарник тоже присоединится к этим словам, хочу поблагодарить вас за такое разнообразное количество сообщений. Они такие все глубокие и философские, что мы прямо не все успели зачитать.
0: Но мы сегодня,
1: извините,
0: да, дали вам пищу, да, для ума и немножечко поразмышлять.
1: Спасибо
0: оставили
1: вам большое.
0: Спасибо вам.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
6: Солнце в синих небесах.
5: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
4: Проще простого.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Новое общественное пространство создадут в историческом здании веерного депо на Комсомольской площади, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, ранее закрытая территория станет яркой локацией на культурной карте города. Здание переоборудуют под выставочную площадь, аутентичный облик и кирпичную кладку фасадов сохранят. В депо можно будет проводить камерные тематические экспозиции, крупные отраслевые выставки. Во внутреннем дворе будет площадка для сезонных мероприятий. Территорию площадью больше 15 тысяч квадратных метров благоустроят. Прогулочная зона свяжет выходы из станции метро Комсомольская с гастрономическим пространством депо и сформирует единое пешеходное пространство. Бывшее круговое депо Николаевской железной дороги находится между путями Ленинградского и Ярославского вокзалов. Московская железная дорога фиксирует рост числа травм в результате зацепинга. За 6 месяцев погибли 19 зацеперов. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила пресс-служба МЖД. Всего по состоянию на 25 июня травмированы 37 человек, в том числе 35 несовершеннолетних, из них 19 со смертельным исходом. МЖД совместно с представителями правоохранительных органов проводит регулярные мероприятия по профилактике зацепинга. Железнодорожники призвали родителей внимательнее относиться к увлечениям своих детей. Специалисты приступили к реставрации фасадов здания комбината газеты «Правда» на севере Москвы, сообщили в Мосгорнаследии. Яркий образец конструктивизма и объект культурного наследия регионального значения расположен на одноименной улице, бывшей 2-й Ямского поля, между Ленинградским проспектом и площадью Савеловского вокзала. Здание комбината «Правда» построили в 30-х годах прошлого века по проекту коллектива архитекторов под руководством Пантелеймона Голосова. В 2006 году оно пострадало от пожара и находилось в запустении. Два года назад у объекта появился новый владелец, который приступил к работам по сохранению памятника архитектуры. Здесь также продолжаются противоаварийные работы. Проход через виртуальную карту «Тройка» в городском транспорте Москвы стал в 5 раз быстрее. Теперь цифровая карта срабатывает на турникетах всего за 0,5 секунды, сообщил ТАСС заместитель мэра Максим Лексутов. Это удалось добиться благодаря переходу на офлайн-режим верификации QR-кодов. На карте доступно большинство билетов из действующего тарифного меню. Оранжевый уровень опасности из-за жары будет действовать в столице 1-2 июля, сообщил гидрометцентр. Завтра прогнозируется от 28 до 30 градусов без осадков. В ночь на четверг плюс 13-15, днем 2 июля от 29 до 31 градуса. По области местами небольшой дождь. В пятницу уже 26-28, местами кратковременный дождь. К выходным температура еще понизится. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором традиционно с напарником мы разыграем титул «Умника дня».
2: Да, нам тут прислали, мы так еще тему прошлого часа так-то как-то, ну, закрыли. Тут много сообщений, которые вот нам приятно читать. Например, сообщение следующего содержания, но относительно того, чего вы ждете от своих детей. Угу. Надеюсь, что будут лучше нас во всех смыслах.
1: Ну, это очень хорошо.
2: Да. И еще, люблю вас, спасибо. Надеемся, что это нам.
1: Я абсолютно уверен, что это нам.
2: Надеемся, что это нам, что вы знаете.
1: Мы можем ответить только одно, мы вас тоже
2: любим. Это взаимно, да. Так, ребята, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Все как обычно. С большой любовью последний июньский титул разыграем.
1: Может быть, мы сделаем еще и плодовыгодным этот час.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как же я мог забыть? У нас есть... А давай мы чуть попозже скажем, что у нас есть из плодового выгода.
1: Я не против. Но, ребята, имейте в виду, сегодня, помимо титула «Умника дня», победитель получит
2: плодово
1: еще что-то, которое мы пока не озвучим.
2: Тем самым мы замотивируем вас принять более активное участие в розыгрыше титула, как-то поднапрячь мозговые извилины, быть собраннее, как-то, ну... целеустремленнее и нацеленнее на результат.
1: В общем, разогнать свои нейроны до максимальной
2: нейронной
1: связи. Да. Все, ребят, мы сейчас ненадолго прервемся, а дальше уже пригласим вас поиграть и, естественно, объявим...
2: Расскажем, что за плодово выгодное.
1: Да, абсолютно верно.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы предложить вам поучаствовать в борьбе за титул «Умника дня».
2: Последний июньский титул «Умника дня». А к нему добавляем два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром. Концерт состоится в Зеленом театре ВДНХ 3 июля, то есть в пятницу. Я ничего не путаю. В пятницу.
1: Нет, ничего не путаешь.
2: Билеты могут стать вашими. Нужна только кодовая фраза.
1: Да, прости, я уже, конечно, ее возьму. А пить-то и не хочется.
2: А пить-то и не хочется.
1: Ребят, ну те, кто только что к нам присоединился, это так сказать, отсыл к теме прошлого часа.
2: А пить-то и не хочется. Автор 26-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру или через ботов в мессенджерах. Пишите.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну, начнется первый раунд игры «Успеть за 60 секунд», в котором за титул «Умника дня» поборется Елена. Давайте знакомимся. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Елена.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, давайте начнем первый раунд. С кем хотите играть? С Андреем Германовичем или с Игорем Владимировичем?
3: С Игорем Владимировичем.
2: Спасибо. У нас минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали. Каков размер штрафа за невыполнение требования правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией?
3: $1000.
2: 800 рублей. Назовите исполнителя роли Дуримара в советской экранизации сказки «Золотой ключик».
3: Еще раз.
2: Назовите исполнителя роли Дуримара в советской экранизации сказки «Золотой ключик».
3: Миллер.
2: Владимир Басов. Является ли лютня струнным музыкальным инструментом?
3: Да.
2: Правильно. Сколько матерей было у братьев Карамазовых в одноименном романе?
3: Две.
2: Правильно. Назовите любое государство на букву П, кроме Португалии и Польши.
3: Перу.
2: Правильно, есть такое. Кто является автором повести «Записки сумасшедшего»?
3: Достоевский.
2: Гоголь. Сколько полос на государственном флаге Марокко?
3: Марокко. Угу. Пять.
2: Ни одной.
1: Ни одной, да.
2: Монохромный флаг. Так, сколько мы имеем? Три из семи. С таким результатом заканчивается первый раунд. Благодарим вас, Елена, за принятое участие. И в скором времени пригласим второго игрока. Проведем второй раунд, и тогда уже определим, кому достанется титул, а заодно и обещанные нами билеты.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играла Елена. Сыграла она с результатом
2: 3-7.
1: 3-7, да, все верно. В этом раунде... А что в этом раунде? В этом раунде нам нужен участник.
2: Еще никакого раунда.
1: Да.
2: Еще нет участника. Я не знаю, что ответить на твой аппетит-то и не хочется.
1: И есть не хочется.
2: Потому
1: и кушать тоже, например.
2: Ну... А кушать хочется всегда.
1: Вот. Прекрасная фраза.
2: Пусть будет. Будем в абсурд играть. Итак, ребята, а кушать хочется всегда. Автор 26-го сообщения будет вторым игроком. Напомню, как прислать заявку на игру. Взять смартфон и написать либо в мессенджере в наши боты, либо через сайт наш.ру. Как вам больше удобно.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну и, друзья, пока второй раунд у нас не может состояться, потому что убедительная просьба, если вы не подходите к телефону или пишете шутливо, ну не тратьте наше время. Ну вот.
2: Не обижайте мне королька.
1: Не обижайте,
2: Игорьку королька,
1: потому что четыре раза я пытался позвонить по разным номерам, никто не берет. Последний вообще сообщил, что я не готов играть.
2: Тогда зачем ты тогда? Что это было? Зачем?
1: Так, ребят, мы сейчас ненадолго прервемся, совсем ненадолго.
2: Да.
1: И попробуем все-таки разыграть.
2: Кто готов? Давайте еще раз проведем перекличку.
1: Я готов
2: через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И второй раунд игры «Успеть за 60 секунд» все-таки состоится. Среди готовых оказался самый готовый. Давайте знакомиться. Это Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Алексей.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну что, от вашей готовности зависит судьба титула и билетов на концерт Сергея Бунца с оркестром. Ну что, начнем?
1: Давайте.
2: Поехали.
3: Погнали.
1: Сколько букв «А» в слове «абсцисса»?
3: Две.
1: Правильно. Одним из персонажей какой киновселенной является наемник Джанго Фетт?
3: Без понятия.
1: На «Звездные войны». Что из себя представляет химический элемент сурьма? Это металл, полуметалл или не металл?
3: Металл.
1: Это полуметалл. Сколько полос на государственном флаге Мальты?
3: Три.
1: Две. Кто является автором записок о Гальской войне?
3: Дальше.
1: Гай Юлий Цезарь. Назовите любое государство на букву «Н», кроме Нидерландов и Новой Зеландии.
3: Мавритания.
1: На «Н», Николай. Николай.
3: На Нидерланды.
1: Нидерланды и Новую Зеландию нельзя называть.
3: Не знаю, дальше.
1: Да, хорошо. Сколько было сестер у братьев Карамазовых в одноименном романе?
3: Ни одной.
1: Правильно. Является ли валторна струнным музыкальным инструментом?
3: Нет, духовой.
1: Правильно.
2: Что? Три, три и три.
1: А, три-три у нас. Три-три. Ну, давай потрём.
2: Нет, тереть не будем. Давай на камень, ножницы, бумага.
1: А, подожди.
2: Что?
1: Алексей, а вы пойдете на...
2: Конечно.
1: На концерт?
2: А чего?
3: А какого числа?
2: В пятницу. В пятницу в эту уже. Уже в эту пятницу.
3: Нет.
2: Не
3: нет,
2: пойдет. Все, нет, тогда, не мы, тогда мы Алексею отдадим титул.
1: Титул, да.
2: Да, Елене билеты. Вот это все по-джентльменски, по-честному. Спасибо вам,
1: Алексей,
2: большое.
1: Спасибо большое.
2: Поздравляем вас с обретением титула, а Елену с обретением билетов.
1: Это еще же не все.
2: А это еще не все, ребят.
1: Если, сейчас я пока все выйду.
2: Если, там, Елене, выдай, пожалуйста. Ага. Если вот вы не готовы по каким-то причинам бываете в эфире блеснуть своим всезнайством, ребят, можно сделать это, но мало ли вы стесняетесь. Можно это сделать в индивидуальном порядке. Взять смартфон, найти в мессенджере Max или в социальной сети ВКонтакте «Умник дня», подписаться и отвечать на вопросики в удобное для вас время, в удобном для вас формате. Кроме того, в мессенджере Max можно узнать, чем знаменит этот день, чем он вошел в историю, ну, помимо всего прочего. Например, вот 30 июня, день сегодняшний, это один из двух дней года, когда может быть добавлена високосная секунда. Другая такая возможность представится 31 декабря. Вот. В этот день, в разные годы, в 1893 году в ЮАР на руднике, ой, название, боюсь, не выговорю, был найден алмаз «Эксельсиор» весом 995 каратов. И повезли его, значит, в Англию. И там, короче, отправили какое-то судно, прямо вот там охрана была вот в Англию, чтобы он доехал там, чтобы... А когда приехал в Англию, это судно прибыло или паровоз, я уже, по-моему, судно. Оказалось, что «Эксельсиор» был отправлен самой обычной почтой.
1: Да-да-да. А потом нашелся на балконе в Москве в ведре с капустой.
2: Не, это
1: известно.
2: Другая история. Кроме того, в 1908 году над центральной частью Сибири, где-то в Междуречье, Нижней Тунгусской и Леной, пролетел, а потом взорвался неопознанный летающий объект, впоследствии названный Тунгусским метеоритом. Судя по тому, что повалило лес на площади где-то
1: аномалии.
2: Несколько тысяч километров, рвануло очень даже ого-го. До сих пор непонятно, что это было.
1: Ну,
2: различные
1: там, на
2: версии.
1: На самом деле много гипотез.
2: Да, ну и кроме того, среди именинников дня сегодняшнего можно выделить человека, перед которым я искренне преклоняюсь и восторгаюсь, это Майк Тайсон.
1: О-о-о!
2: Да, кто еще родился в этот день, если интересно, заходите в мессенджер Max, ищите канал «Умник дня», подписывайтесь и развивайте серые вещества.

0: ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
1: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», Профсоюзная, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минпромторг заявил, что контролирует ситуацию с наличием топлива у ритейлеров. Министерство не фиксирует системных обращений от отрасли об отсутствии достаточного количества топлива для поставок товаров в магазины. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. В Минпромторге подчеркнули, что главная задача ведомства – обеспечение доступности продуктов для граждан. Там заверили, что в случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ритейла все необходимые меры будут приняты. Ранее стали поступать сообщения, что проблемы с поставками топлива начинают отражаться на рынке автомобильных грузоперевозок. Логистические компании предупреждают клиентов о предстоящем повышении тарифов. Режим повышенной готовности ввели в районе двух частных домов в подмосковном Егорьевске после удара беспилотников. Документ опубликован на официальном сайте муниципального округа. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ночью дрон ударил по частному дому в Егорьевске. Там вспыхнул пожар. Из подзавалов достали двоих взрослых и двоих детей. 6-месячный ребенок скончался. По данным издания Daily Storm, в больнице также умерла его мать. Власти поручили проинформировать пострадавших о возможности получения дополнительных выплат и подготовить предложение о выделении компенсации из муниципального бюджета. Более 80 жилых домов, около 600 присадебных участков пострадали в Свердловской области, в Нижнесергинском районе, муниципальном округе Первоуральск, Горноуральском городском округе в Нижнем Тагиле из-за поднятия уровня воды в двух реках в результате дождей. Об этом сообщили в МЧС. Экстренные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. Развернуты пункты временного размещения. В регионе продолжает действовать предупреждение о непогоде. Ожидается ливни с порывами ветра до 18 метров в секунду. Мир будет жить в условиях полной неопределенности, а горизонт планирования уже сегодня стремится к нулю, считает глава Сбербанка Герман Греф. Как заявил он на годовом собрании акционеров кредитной организации, к этому приводит развитие технологий. Глава Сбербанка отметил, что это вносит кардинальные изменения в среду планирования. Он подчеркнул, что всем придется жить и работать в таких условиях, а ожидать чего-то совершенно бессмысленно. Процент от проката зарубежного кино в России будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом сообщил ТАСС режиссер и актер Никита Михалков. Ранее Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественного кинематографа и регулирование проката иностранных фильмов. По словам Михалкова, это будет серьезная помощь нашему кино. К тому же будет оплачиваться так называемый входной билет, просто для того, чтобы конкретно зарубежную картину рассмотрели, для того, чтобы она попала на экран. По словам Михалкова, эта практика существует, например, во Франции и в Китае. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, который мы с напарником сделаем плодово-выгодным. Обязательно. Не абы каким. У нас есть два билета на концерт группы «Крематорий», который пройдет 10 июля на летней сцене ДК «Горбунова территория». Просто так не отдаем. Все у нас как обычно, ребят. Мы хотим чего-то меркантильного. Ну, не меркантильного.
1: Как раз мы, может быть, мы не очень меркантильны в этом случае.
2: Это правда. Поэтому, ребят, знаете, есть о чем поговорить. Дело в том, что мы-то знаем, что вы-то у нас Копатычи. Поэтому интересно, знаете, вот Андрей Германович тут сейчас...
1: Не знаю. Березы рубить? Или ты про огурцы?
2: Про огурцы.
1: Огурцы нельзя холодной водой поливать.
2: Что огурцы нельзя поливать холодной водой.
1: Желтый будет.
2: Вот. Давайте сегодня затронем, вот сейчас посвятим, а какие вы знаете вот эти вот тонкости, хитрости копаточские, которые, собственно, ну вот копаточские.
1: Жука надо керосином заливать.
2: Вот, я смотрю, у тебя богатый опыт, да?
1: Да, у меня детство прошло, знаешь ли, с кораблями и лопатой в руках.
2: И жуками.
1: Вот, нет, жуков у нас не было, это я просто знаю, а так...
2: Итак, вот Андрей Геннадьевич знает про жуков, что его надо керосином. Вы, может, знаете, что там опрыскивать чем-нибудь надо или еще что-нибудь. Ну, в общем...
1: Еще я знаю, что жопки у муравьев...
2: Это не копаточеское.
1: А что, копаточеское, как будто они не...
2: Не-не-не, это не копаточеское. Давайте-ка, ребят, вот такие... садово-огородные вещи сегодня затронем. Относительно того, что, не знаю, там на одной грядке нельзя вместе сажать чеснок и, не знаю, и что-нибудь еще.
1: Не, на самом деле все наоборот. Ну, что-то не знаешь. Вот сразу видишь.
2: Я не знаю. Я абсолютно человек
1: далек. Что в клубнику надо сажать чеснок.
2: Вот.
1: Тогда порчи не будет.
2: Вот, видите, вот Андрей Германович, насколько подкованный. А вот вы, какие у вас копаточские хитрости?
1: Что шлангом нельзя поливать в знойный день.
2: Вот. Вот. Делитесь своими копаточескими хитростями, мы их с удовольствием изучим, и автору одного из сообщений отдадим обещанные билеты.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
7: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Уклома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
8: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как жезл или палка. Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, к которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, куда пойти в эту пятницу и обсудим старт сольного проекта Антона Завьялова из 25.17. 3 июля в Зеленом театре ВДНХ Сергей Бабунец выступит с летним концертом в сопровождении симфонического оркестра High Time Orchestra под управлением дирижера Ильи Коптева. В программу войдут главные хиты артиста из репертуара группы «Смысловые галлюцинации» и сольные треки.
2: Приглашаю москвичей и гостей столицы на мой большой летний концерт с симфоническим оркестром в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Будет красиво, эмоционально, позитивно. Счастья, удачи и вечной молодости.

0: Для Сергея Бубунца это уже не первый опыт работы с оркестром. Еще во времена смысловых галлюцинаций артист неоднократно выходил на сцену вместе с музыкантами-классиками. Антон Завьялов, один из лидеров группы 2517, представил песню «Туман». О том, какой материал музыкант отбирает для своего сольного проекта, когда ждать новые синглы и будет ли альбом, расспросили самого артиста.
1: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы. О выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман».

0: Послушать новый сольный трек Антона Завьялова уже можно на всех цифровых площадках. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вечерняя рубрика «Советы».
2: Советы Копатычей. Потому что мы знаем, ребята, у вас есть приусадебные участки, огороды, дачи, и вы на этих дачах, приусадебных участках и огородах взращиваете культуру. Ну, помимо травы и, ну, короче, что-то съедобное. И у вас у всех есть какие-то свои маленькие секретики, маленькие тонкости вот этого взращивания.
1: Нюансики такие,
2: нюансики.
1: Да.
2: Кстати, никто не написал, как выводить медведку. Я знаю, есть какие-то чудовищные способы.
3: Слушай, когда первый раз, я вообще не знал, кто такая медведка.
2: Когда я увидел,
3: такой, ой.
2: Я тоже первый раз, когда увидел, я думаю,
3: огромное
2: это вообще насекомое или
3: да,
2: кто?
3: Или животное уже.
2: Да. Ну, ребят, ничего. По медведке, если у кого есть рецептик, напишите, пожалуйста.
3: А вот, кстати, хороший способ. Ну, правда, про кротов, но поскольку
2: давай.
3: Медведки живут примерно так же, как и кроты в земле. А, привет, вечерники. На даче, когда был маленьким, бабушка просила меня справить малую нужду в бутылку, да. А потом заливала кротам в норы. Когда я спрашивал, почему она не попросит сделать то же самое дедушку, она отвечала: он столько самогонки пьет, что потом ничего расти не будет несколько лет.
2: Понятно.
3: А кротам-то, конечно, радость.
2: А почему сразу в кротовую нору нельзя было? Зачем вот эти вот перемещения с бутылкой?
3: Это, кстати, действительно интересный вопрос.
2: Муравьев надо выгонять содой. И муравьи убегут, и растения останутся целыми.
3: В Подмосковье в теплице можно вырастить арбуз, и он даже будет красным. Но размер будет маленьким. Если грамотно привить яблоню другими сортами, то на одной яблоне можно вырастить несколько сортов яблок. Дед был агроном, у него было на 4 яблонях росло около 15 сортов.
2: Я знаю, что персик как-то прививают на яблоню.
3: То есть на яблоню. А грушу на рябину.
2: Ну вот я про персик точно знаю, про рябину.
3: Вот те, кто живет на севере Москвы, может сходить в парк речного вокзала, там растут рябины, которым тимирязевские агрономы привили ветки груш. И созревают, кстати.
2: Добрый вечер, наши. Когда сажаешь свеклу кормовую, в бороздку семена положить, присыпать землей, и надо притаптывать, уплотнить вверх, тогда лучше всходят. А кто растит кормовую свеклу?
3: Хороший вопрос.
2: Кого вы ей кормите?
3: Добрый вечер, друзья. Дождевая вода – это то, чем поливает огород мой отец.
2: Так.
3: Он сварщик, поэтому сделал целую конструкцию для того, чтобы ее собирать. Его земельный участок похож на Диснейленд. Кругом дорожки, горки, жёлобы и прочее. Все это похоже на аттракционы. Кстати, классно.
2: Ребят, пишите про свои тонкости, которыми вы улучшаете урожай на приусадебном участке или как-то пытаетесь его улучшить. Нам любопытно знать ваши лайфхаки.
0: Наша реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-60.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
7: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, зашла тема Копатычем.
2: Про медведку что-нибудь написали?
1: Конечно. Добрый вечер. По борьбе с медведкой надо вровень с землей закопать банки. Так. Мы ставим 0,5. Наполнить их пенным. Утром удивитесь, сколько там этих гадов. Очень хороший метод.
2: Так, медведку убивают следующим образом. Осенью собирают старую траву и прочее в центре участка. Она спреет. Медведка придет туда зимовать, зимой приехать на участок и расковырять эту кучу, полить бензином и поджечь.
1: Что себе?
2: Геноцид.
1: Такой сложный способ борьбы. Тут пишут нам, не надо мочиться в кротовую нору. Стоит лишь установить флюгер, и они никогда не появятся на вашем участке. А как избавиться от слизней? Ловите лайфхак. Купите самое дешевое пиво, налейте его в закопанный в землю стаканчик, и результат не заставит себя
2: вот
1: ждать.
2: Пишут, чтобы избавиться от слизняков, нужно налить пиво в емкость. И бахнуть это пивко или...
1: А что? Смотришь, а он уже не такой слизняк.
2: Не такой склизкий. Сажать помидоры и перцы нужно на растущую луну всегда с урожаем.
1: Так, интересно. Огурцы уже много лет выращивают только на биогрядках. Они готовятся с осени, весной. Остается только посадить. Картошку сажаю в траншею, а не в лунке. Так удобнее в одиночку справляться.
2: Всегда пропалываю и окучиваю картошку вечером после заката солнца в сумерках. Делаю так уже лет 15. Урожай всегда отменный. Всем рекомендую. Роман. В сумерках, то есть в потьмах.
1: Тут,
2: как кровь.
1: Слушайте, тут вообще
2: с пенным.
1: Зверство. Я должен это зачитать, и мы прервемся. Да, привет наши. Ох, негуманный, но действенный способ от муравьев. Если представить... В общем, в сухую погоду надо засыпать муравейник манкой. Так. Они очень любят, едят, несут в дом. И тут дождь. Манка разбухает, разрывает муравьев.
2: Да.
1: Уже закупоривает входы и выходы. В общем, слушайте, ну нельзя так, мне кажется.
2: Если у вас есть лайфхаки, пишите. Рассмотрим.
0: Наше радио.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: успеть за 60 секунд.
1: Не пугайте, это я случайно так вышло.
2: Да, малину сажают с кинзой, чтобы клопы не ели.
1: Понятно.
2: Кого, малину или кинзу?
1: Они вообще это все не едят. Совет от кротов и медведок: по участку воткнуть в землю палки, сверху на них пустые банки, при ветре звук будет отпугивать их и по земле эти вибрации.
2: Вот так. Не нужно писать в кротовую нору подпись «крот». Давай победителя.
1: Ну, давай.
2: Называй что-нибудь.
1: Слушай, если честно, давай выдадим человеку, которого детство прошло с баночкой.
2: С баночкой? А мы можем ему выдать?
1: Наверное.
2: Ну, ты посмотри, там есть у него сундучок нарисован? Просто если не нарисован, мы...
1: Мне просто так это, знаешь, не...
2: Понятно.
1: Так.
2: Просто я не знаю, про какого человека с баночкой ты говоришь.
1: Так, ребят, я боюсь, что я сейчас... Вот, есть, можно.
2: Есть, все, тогда человеку с баночкой, я не знаю, кто это такой.
1: Человек с баночкой, которого бабушка заставила писать баночку.
2: В бутылку, а потом крота выманивать. А дед, говорит, столько пьет, что для крота не действует.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов.

0: 18+. Обелитон, ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим чрезвычайной ситуации в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края, введенный за разлива нефтепродуктов, снят. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщил оперативный штаб региона. Нефтепродукты попали в акваторию Черного моря и реку Туапсе в результате пожара после атак беспилотников в апреле. В районе проведены работы по ликвидации последствий загрязнений и мониторингу экологической обстановки. В мае в МЧС заявили о завершении работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Следующими этапами были обозначены очищение и предотвращение распространения мазута в акватории Черного моря. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявил официальный представитель Еврокомиссии Анна Кайса Иткенен. Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии в ФРГ «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдер заявила о необходимости прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать слабеющую экономику страны. Представитель Еврокомиссии напомнил, что первый этап отказа от российского газа начался в этом месяце. Вступил в силу запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам. С начала будущего года вступит в силу полный запрет на импорт СПГ из России, а с 30 сентября полный запрет на поставку трубопроводного газа. Список запрещенных профессий для женщин в России сократился в 4 с лишним раза, сообщила первый заместитель министра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Она отметила, что женщины в России могут работать в том числе на автоматизированных линиях горной промышленности. Некоторые профессии были недоступны для них из-за тяжелого физического труда, а также из-за вредных опасных условий. Однако, благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства, все больше профессий, которые раньше были мужскими, становятся женскими. Как отметила Баталина, в России появилась первая женщина, которая работает машинистом грузового локомотива. Верховный суд США признал незаконным указ Дональда Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению, который президент издал в январе прошлого года, в первый день своего второго президентского срока. Трамп решил прекратить практику автоматической выдачи гражданства детям, которые родились в США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам. Первое заседание творческой комиссии Союза театральных деятелей России по уличным театрам состоялось в Архангельске в рамках 32-го международного фестиваля уличных театров. Определены основные направления по развитию уличной театральной сферы. Состоялась презентация кабинета уличного театра СТД. Его миссия – содействие профессионализации уличных театров, повышение их видимости внутри профессионального поля, выработка общего языка для описания уличного театра как особого вида театрального искусства. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Ма». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Девочки смеются.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, в котором мы поговорим про путешествия. Про путешествия на автомобилях. Да, понятно, что сейчас в некоторых регионах есть определенные сложности с топливом, с лимитированной выдачей его. Но, тем не менее, хочется надеяться, что все эти проблемы, они скоро закончатся, и можно будет ехать куда угодно, куда глаза глядят, на своем любимом автомобиле. Будут у нас сегодня гости, и мы попробуем разобраться вообще, как лучше путешествовать на автомобиле, что должно быть в багажнике этого автомобиля, может быть, в салоне, на какие расстояния стоит ездить, какое ТО нужно пройти перед поездкой, и, собственно, некий такой джентльменский набор, который просто обязан быть в автомобиле. Поэтому разговор пройдет про автопутешествие. Скоро представлю свои гостей, которые уже вот-вот пройдут в студию.
1: Наша реклама.

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А партнер программы ООО «Научно-производственная торговая компания «Супротек». «Супротек» — инновационные продукты для вашего автомобиля. Добавь драйва. Все подробности на suprotec.ru. И у меня сегодня в гостях Дмитрий Смирнов, автоэксперт, и Юрий Сидоренко, автомеханик и ведущий и автор программы «Утилизатор». Добрый вечер, друзья.
2: Добрый-добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Вам прекрасно, вас хорошо слышно. Сегодня мы будем говорить про автопутешествие. Вот мне кажется, самый главный и первый вопрос к человеку, который собирается в автопутешествие, готов ли он? Я сейчас не про ситуацию с топливом, да? Я вообще говорю, готов ли он морально поехать? Потому что многие думают, что это такая красивая, я буду сидеть, смотреть в окошко.
3: Слушайте, ну с этого вообще надо начинать, с того, что понимание должно быть, сможешь ли ты долго сидеть за рулем в одной позе, когда затекают ноги. Вот, надо планировать путешествие. Например, вот я всегда езжу с ночевкой, даже на юг. То есть я не могу ехать одним днем. А некоторые ездят, прям вот сел, попер, и вечером уже он там пьет чай на берегу моря. То есть, ну, такие тоже есть. Ну, то есть, по-разному. Надо понимать это. И дальше, естественно, готов ли ты к тому, что может что-то произойти в дороге? Колесо, например, поменять умеешь ты или нет? Или там будешь вызывать потом помощь, которая к тебе приедет? Ну, и так далее. Много всяких вопросов.
2: А вот если это колесо с собой?
3: Да, кстати, между прочим. Если оно в машине. Еще надо в машину положить все, что нужно.
1: Ну, это мы сейчас отдельно поговорим. Вот как по-вашему, когда лучше ехать? Потому что есть у одних мнение, что лучше ехать ночью, машин будет меньше. Ехать, ну, как бы проще. А я вот, например, я исповедую совершенно другую схему. Я считаю, что выезжать надо довольно рано, там, условно, в 4-5, но ехать именно световой день, потому что я вот от ночной езды, может, с возрастом, но я просто уставать стал.
2: Но на самом деле это, на мой взгляд, пробег у меня достаточно большой по России, 4 часа утра – это оптимальный старт. То есть если мы живем в крупном мегаполисе, мы как раз выезжаем за черту там 100-200 километров, не встречаем трафик, который там живет в ближайшем Подмосковье, там ближайшие 100 километров. Вот. И дальше уже потихоньку фуры будут просыпаться, когда уже трафик весь уже разошелся по всей длине маршрута. Поэтому, на мой взгляд, это идеальное время выезда.
3: А я свой сейчас скажу. Я тоже выезжаю рано с утра. И, как правило, знаете, что я делаю? Мы, когда стартуем, у меня с утра никто не завтракает. Я говорю, все, завтракаем вот в такой-то точке через там 250 километров. И поверьте все, вот мы прекрасно доезжаем четко к завтраку. И прям конкретно в это время мы там кушаем. И все спокойно,
1: как,
3: да.
1: Как пилот авиации перед вылетом не завтракает. Я тоже об этом. Сейчас подумал.
3: Ну, тоже как вариант.
1: Да. Мужчина, у меня еще есть вопрос, связанный как раз вот с ездой. Сколько, по-вашему, комфортно проехать за день? При условии, что мы едем не по каким-то там, ну, совсем плохим дорогам, да, а по достаточно оживленным, нормальным, современным трассам. 500, 600, 1000 километров.
2: На самом деле, зависит от направления, от трафика, да, и сколько населенных пунктов будет встречаться. То есть, для меня, если дорога такая комфортная, я могу там 1700-2000 километров проехать спокойно. Если много населенных пунктов, вот как раньше дорога до Казани была, извините, 18 часов до Казани ехать, ну, тяжеловатенько, да, то где-то около 1000 километров реально проехать.
3: Ну, вот мы, например, ехали когда из Владивостока, то есть у нас средний перегон был где-то 800 километров, это нормально было. При условии того, что там, конечно, трасса, в некоторых местах там 100 километров едешь, вообще никого нет. Да, но она узкая сама по себе, и поэтому там немножко сложновато. Но вот для меня, например, вот где-то 800 километров, это нормально. Больше уже там у нас был один перегон, где я прям уже доезжал, вот прям вот уже на последних. Вообще зависит от человека, конечно.
1: Ну, смотрите, я тут тоже от себя немножко скажу, потому что я тоже исколесил, конечно, очень много и по России, не только на автомобиле, но и на мотоцикле. И на нем, кстати говоря, пробег существенно меньше лучше делать в сутки, чем там вот, ну, 1800. Там я вообще считаю, что больше 1000 на мотоцикле точно не надо ехать. Но дело не в этом. Как правило, люди, которые отправляются в автомобильные путешествия, они отправляются не в одиночку, да, а все-таки с семьей. Да? И вот начинается, значит, сзади у тебя, справа сидит, например, жена, сзади там дети, возможно, еще в багажнике, ну, не, нет, на заднем сиденье теща, а в багажнике собака. Я, простите меня, теща, пожалуйста, я не хотел этого. Вот, но, тем не менее, и каждый, одна, значит, говорит, что ты едешь, значит, слишком быстро, другая говорит, что слишком медленно, дети хотят постоянно пописать. Есть ли какие-то требования, ну, скажем, в морском деле есть командир корабля или капитан корабля, все слушают его. Вот водитель, это человек, который как капитан, то есть он сказал, писаем только через час, и все.
2: Скорее всего, да, но все равно капитану приходится слушаться штурмана.
3: Как ни крути. Довольно часто, да.
2: А со скоростью решается очень просто. Покупайте машину, на которой спидометр в милях.
3: Не, ну слушайте, я могу сказать одно, что я заранее просто... У нас путешествие начинается еще в Москве. Любое, с моей семьей. То есть мы садимся и простраиваем маршрут. Мы четко уже отбираем точки, где мы останавливаемся. Поэтому у меня вопросов, чтобы остановиться, забежать, что-то купить, нет. Плюс я экономный человек довольно-таки. Я покупаю многие вещи, которые обычно стоят на заправках X5.
1: Да, конечно.
3: Я покупаю заранее, это у меня все есть. Поэтому остановиться за шоколадкой, шоколадка сразу появляется в машине. Это все очень просто и хорошо. Так что, как бы, ну, кто как говорится.
1: Я предлагаю нам ненадолго прерваться, потому что потом мы уже все-таки будем готовиться к самому путешествию.
0: Новое на нашем. Гребенщик. Огниво. Улица Счастья.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И продолжаем разговор об автомобильных путешествиях. В гостях автоэксперт Дмитрий Смирнов и автомеханик Юрий Сидоренко. Продолжим разговор. Скажите, у меня вопрос. Готов ли автомобиль к автопутешествию? Как вообще это понять? То есть, что с ним делать-то надо перед путешествием? Надо ли что-то?
2: Слушай, это обязательно нужно делать. Его нужно просто готовить. Знаешь, что меня всегда, честно говоря, раздражает? Особенно, когда в интернете смотришь вот это, как подготовиться к автопутешествию. Никто практически... Все говорят, ну, автомобиль должен быть технически исправен.
1: Ну, да.
2: И дальше пошло, что с собой взять. Я понимаю, это очень важные вещи. Там жилеты, аптечки, там про зимние путешествия. Я сам много рассказывал, что надо с собой взять в своих роликах. Но техническое состояние — это очень важный момент. Потому что если машина встанет по дороге, то все. Конечно, нужно начинать вот прям вот приезжать, ну, в сервис и просить полностью посмотреть ее. Всю от и до. Начинать надо, конечно, с мотора. То есть открывается капот, и вы дальше начинаете там смотреть все жидкости. Жидкости — очень важная вещь, особенно с маслом. Обычно народ пролетает, потому что надо вспомнить, когда вы последний раз меняли масло. Если мы предлагаем поменять масло, ну, я у себя раз в 10 тысяч километров. То есть, если вы проехали уже 8, а вам в путешествии надо проехать 4, то есть получается 12, 2 перекат, правильно?
1: Ну да.
2: Вот, ну надо уже менять масло заранее. И машине будет хорошо, когда вы будете ехать на хорошем новеньком масле. Потому что скорости совсем другие. Мы же понимаем, что на скорости там другие температурные режимы работают.
1: Ну, ты же человек, который, скажем так, экономно подходит ко всему. Так можешь просто с собой взять масло и где-то там поменять уже, куда приедешь, когда у тебя одометр добежит до нужной цифры.
2: Вот по поводу замены масла я могу сказать. Конечно, проще купить здесь. Если вы все-таки думаете, что не хотите 2000 эти терять, ну, не да. Вопрос. Заранее посмотрели, где есть сервис, на этом пробеге где-то примерно, вы, и все, взяли все с собой, приехали, поменяли.
1: Да,
2: у
1: можно
2: меня
1: даже,
2: так многие делают клиенты.
1: Прости, кстати, в конечную точку, ты же знаешь, куда ты приезжаешь. Ну, посмотрел там, какие станции есть, записался заранее.
2: Ну, главное, чтобы все было с собой, чтобы там втридорога не покупать и паленку.
1: Да. Просто может не быть даже на какие-то определенные автомобили.
2: Здесь касается также антифриза, также касается тормозной жидкости. Все это надо вспомнить, когда вы меняли. Потому что на трассе совершенно по-другому все работает. И опять же говорю, потому что если там антифриз износился, машина начнет греться. Начнет греться, начнет убиваться масло и так далее.
1: Очень важный вопрос, наверное, не знаю, может быть, даже к Дмитрию. Дело все в том, что есть некие правила замены тормозной жидкости, потому что дороги у нас везде разные. Где-то дороги горные, где-то дороги обычные. Но если на обычных, собственно, тормозами мы пользуемся, как раз, простите за тавтологию, в обычном режиме, то на серпантинах тормоза порой у нас начинают работать в очень жестких условиях. И нужно ли менять тормозную жидкость?
3: Ну, конечно, тормозная жидкость, как и любой жидкости в автомобиле, есть свой срок службы. А в основном это где-то порядка 3 лет. Да? Но есть прибор, который проверяет гидроскопичность тормозной жидкости, поскольку тормозная жидкость достаточно гидроскопична, как бы это тавтологически не звучало, да, она влагу впитывает из воздуха. И поэтому, если вы машину использовали в городе, ну, то есть разгон, торможение, там нагрузка на тормозные механизмы не такая большая. Понятно, что он нагревается, но так сильно. На серпантине там будет
1: горят тормоза.
3: На 100 и на 200% больше использования, да, и зачастую попадаются в интернете видео, когда отказывают тормоза, у тех же даже газели. Это не из-за того, что там тормоза плохие, да, она просто не была своевременно обслужена. Тормозная жидкость вскипела, тормоза пропали.
1: Ну да, забулькала и уже ничего не продавлено. И у меня тогда встречный вопрос. Почему автомобильные компании в регламентных работах, а они у них, как правило, прописаны там до 120 тысяч, а то и больше у некоторых, почему нигде не пишут, что нужно менять тормозную жидкость?
3: Не знаю, почему в открытом доступе они не пишут, но регламенты по немецким автомобилям обязательно. Причем даже сама машина знает, когда надо поменять тормозную жидкость.
1: Понятно. А если машина не знает, то все-таки перед путешествием, если серпантины,
3: обязательно
1: лучше посмотреть всю тормозную систему.
3: Лучше или заменить.
1: Очень внимательно. Давайте ненадолго прервемся на рекламу и продолжим наш разговор.
0: Наша реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. Нальпёс.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер программы — компания «Супротек». «Супротек» — технологии безразборного ремонта вашего автомобиля. Добавь драйва. Все подробности на suprotec.ru. И мы продолжим наш разговор про путешествия. Напомню, в гостях у меня автоэксперт Дмитрий Смирнов и автомеханик Юрий Сидоренко. Про «Супротек» мы уже заговорили. Раз заговорили, то какие присадки или, может быть, какие-то технические жидкости можно использовать в автомобиле, когда путешествуешь?
2: Ну, в путешествии из личного опыта, поскольку я передвигаюсь достаточно много, и застать меня в Москве, наверное, сложнее. Я использую прежде всего в длительных поездках это присадки топливные, незаменимые, как бы, как воздух для двигателя, да, потому что в некоторых регионах можно попасться достаточно на некачественное топливо, и при этом бренд заправки никак не повлияет на него. А вот защитить топливную аппаратуру вполне себе надо. И могу сказать, вот у меня на основной машине, вот Юра ее видел, немецкая, там пробег уже за 250 тысяч, и фу-фу-фу, ни разу я к топливной аппаратуре не возвращался. И средний расход у меня при спокойном вождении где-то 4,5-5 литров.
1: Ну, дизель.
2: Дизель, да. Угу. 3-литровый дизель.
3: Шикарно вообще, честно говоря, рассказ. Только сказал бы, что ты заливаешь-то вообще и как.
1: Я могу сказать одно.
3: Расскажи ты, Юр, да.
1: Давайте
3: знаешь.
1: Я расскажу, да.
3: Смотрите, друзья мои, я обязательно рекомендую всем обрабатывать систему топливную супротеком именно как. То есть вы перед поездкой, еще не уехав из города, заливаете очиститель супротек, чтобы прочистить, подготовить систему к дальнейшей обработке. Очиститель вы залили, все, и дальше уже после того, как вы, ну, система отработалась, вы начинаете уже обрабатывать ее постоянными составами. В данном случае я обрабатываю СГА, потому что у меня все машины бензиновые. И у кого дизель, я туда добавляю СГА. При каждой заправке баллончик туда заливаете. Очень интересно, что сейчас я раньше, когда его заливал, вот я ехал из Владивостока, на заправку меня смотрели как на идиота, вот реально. Ну, стоит человек, чем-то болтает в руках. Кто-то подходил, спрашивал, это вы увеличиваете октановое число? Угу. Я говорю, не, я топливную аппаратуру обрабатываю. А зачем? Я говорю, для того, чтобы, если вдруг плохой бензин, чтобы она выжила. Вот это все, что я делаю.
1: А она что создает там?
3: Она создает специальный слой защиты. Ну, во-первых, она мягко очищает все, не дает образовываться всяким лаком. Что там еще образовывается?
2: Ну, в основном лак из топлива образуется, да, и тот лак, который уже образован в топливной аппаратуре, особенно на двигателях с непосредственным впрыском, да, то есть когда форсунка у нас находится в цилиндре, не дает как раз образования вот этого нагара, чтобы глаз зависло, и у нас был гидроудар.
3: Вот, это очень важный момент, потому что как раз не дает зависать. К этому относится все, что как с плохим бензином связано. Вот, и как раз, ну, и тут ты получаешь, уже и ровнее работает мотор, потому что аппаратура начинает правильно работать. И самое приятное, что это экономия. Экономия топлива. Я ее смог ощутить, потому что, ну, это Дмитрий работает с большими парками, там можно сделать какое-то исследование.
1: Ну, выбор, куда нельзя понять, как,
3: да,
1: это все происходит.
3: То есть я ехал из Владивостока в Москву, и я знал, сколько я должен потратить бензина. Ну, просто знал. Я посчитал, заложил эту сумму, положил ее в карман, она, ну, грубо в карман, и она у меня лежала. Когда я приехал в Москву, я с удовольствием ощутил, что я сэкономил процентов 20-25 от этой суммы. А это немало, я считаю. Это прям такая хорошая сумма на 12 тысяч пробега. Но для меня она была весомая очень даже.
1: Я вас все-таки убеждаю, что в Юре пропал шикарный экономист. Потому что у него, во-первых, все с собой всегда. Еще экономия такая. Давайте ненадолго прервемся и продолжим наш разговор.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем разговор о подготовке автомобиля к путешествию. И про масла хочется немножко поговорить, потому что я понимаю, у Супротек ведь есть линейка масел, а путешествие летом все-таки есть риски, что можно попасть в жуткую жару, например, да? Вот, может быть, Юр, вот ты посоветуешь, какие масла лучше использовать, если уж все равно его придется менять для поездки в жаркий регион.
2: Слушай, ну как бы здесь вопрос не в том даже, именно в жаркий, не в жаркий, вопрос в том, какое масло должно для вашего автомобиля подходить. Но оно как бы должно быть определенных, с определенными допусками.
3: Ну, во-первых, да, если у вас машина современная, с непосредственным впрыском, да, это одни масла. Как правило, они маловязкие. Желательно, чтобы они были синтетические, сделанные на основе, там, например, синтезированные из природного газа. Да? Потому что нефтяные масла все-таки от высокой температуры могут образовывать двигатель шлам, что приведет к забитию каналов. Ну и там последствия могут печатать. Понятно, что за эту поездку это не произойдет по щелчку пальцев. Да? Но это процесс, который будет происходить в двигателе. Поэтому подбор масла очень важен.
2: Ну, помимо масла еще, как бы, здесь можно, в принципе, можно перестраховаться, по большому счету. И, ну, к обычному маслу, там, залить, например, Супротек Актив. Ну, как бы я в данном случае говорю. То есть обработать мотор Супротеком, это будет вполне.
3: Я бы сказал даже не подстраховаться, а сделать уверенную каску своей поездки, да.
2: Ну, я так прям не буду говорить, но подстраховаться, да, точно.
1: Скажите, что такое, вот страшный такой есть термин, термодеструкция масла. Я не знаю, вообще, можно в эфир говорить или нет, но надеюсь, что можно.
3: Ну, конечно, можно. Когда масло распадается на ингредиенты от воздействия высокой температуры, то есть фактически вы можете по ингредиентам вытащить масло из своего картера. Ни к чему хорошему это не приведет, а вот к поломке двигателя приведет неимоверно.
1: А от чего оно разваливается на компании?
3: Температурный фактор.
2: Просто от перегрева.
3: Перегрев, да. То есть масло не работает от повышения температуры, а если у вас еще радиаторы нечистые, забитые, да, вы едете по трассе, а по трассе воздухом встречным не обдувается двигатель, и, соответственно, нагрузка, температурная нагрузка идет очень высокая. Этого масло не выдерживает, и такие случаи очень много, зачастую приезжается, и масло из поддона выливается кусками, да, то есть слоями.
1: Так, ну а как этого избежать? Потому что сейчас на самом деле напугали и как-то самоустранились.
3: Во-первых, проверить чистоту радиаторов. Потому что если у вас горные перевалы, обязательно двигатель должен дышать свободно. То есть антифриз должен охлаждаться. Не забываем, что в радиаторах охлаждается не только антифриз. Да? У нас там и коробка-автомат, если она присутствует, радиатор. Теплообменник двигателя масла охлаждения. Гидроусилитель, если он есть. Все идет через кассету радиаторов, полноценно охлаждается. Ну и второй немаловажный, правильно подобрать масло. Вот, как мы говорили, компания Супротек, я уже использую с 17 года маслами. Для себя у меня линейка Atomium, проверенная на всех двигателях, особенно высоконагруженных. Ведет себя очень прекрасно. Что это значит? Это первое, конечно, ресурс. Поскольку я его могу пощупать, и у меня есть на чем поэкспериментировать, большие парки, большие пробеги. Второе, это отсутствие угара. То есть нету никакого долива, масло стабильно работает в высоконагруженных технологических двигателях с непосредственным впрыском и так далее. И, во-вторых, это, конечно, непревзойденная защита. Но когда у нас длительные поездки, я все-таки добавляю трибологию. Трибосоставы в двигателе, который защищает пары трения. Масло само по себе это прекрасно, но дополнительная защита пары трения, а если двигатель уже с большим пробегом, то и восстановление в минимальных размерах, это дополнительная, так скажем, шоколадка для вашего двигателя, которая дает вам уверенность, то ваше путешествие закончится благополучно.
1: Давайте прямо ненадолго прервемся. Еще у меня есть один очень важный, на мой взгляд, вопрос.
0: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Буквально полторы минутки остается, а все-таки хочется, Юр, тебе задать вопрос. Давай на пальцах перечислим, что должно быть все-таки в автомобиле, без чего невозможно путешествие.
2: Ну, сразу же могу сказать, это запасное колесо, либо то, чем починить, жгуты, комплект жгутов, либо герметик, но надо понять. Проверить, работает этот насос для закачки герметика или нет, частая проблема. Баллонный ключ. Очень важно, чтобы он подходил к вашим колесам. Секретка. Дальше знак аварийной остановки, аптечка, светоотражающий жилет. Обязательно в аптечку положить все лекарства, которые нужны вам именно конкретно.
1: Золотые слова, потому что многие забывают об этом.
2: Вот. Ну и дальше что там у нас получается? Компрессор для того, чтобы накачать колеса. Разный вспомогательный инструмент. Ну, желательно вообще набор инструмента, чтобы он был. Канистра для бензина. Ну, как бы, если вы просто едете в путешествие, она должна быть, чтобы она была заполнена. Всегда на всякий случай. Очень важный момент. Например, я с собой всегда вожу серый скотч, пластиковые стяжки и
1: разные... Это армированный скотч этот возишь,
2: да? Да.
1: Абсолютно правильно.
2: Потом и хомуты железные, то есть разных размеров, они у меня всегда лежат. То есть фактически это меня выручало уже несколько раз. Друзья мои, там еще большой список, да. У меня в ролике...
1: Юра, если что, видео есть,
2: можете посмотреть.
1: Пора прощаться, и если кто-то собирается отдыхать, мы желаем легкой, хорошей дороги. Ну, а, собственно, с вами мы услышимся уже завтра ровно в 16:00.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
6: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Росстат опроверг сообщение об остановке публикации цен на бензин и дизельное топливо. Ведомство заявили РБК, что продолжит публиковать такие данные еженедельно. В полном объеме в соответствующих разделах на сайте Росстата и в единой межведомственной информационно-статистической системе. Ранее Рейтер сообщила, что Росстат остановит публикацию розничных цен на бензин и дизтоплива на фоне проблем с доступностью нефтепродуктов. Агентство ссылалось на распоряжение правительства. СМИ между тем сообщили, что власти проработали меры по разрешению нефтеперерабатывающим заводам снижать класс топлива до Евро-2 в целях насыщения рынка. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что комментарии к этой информации следует получить у вице-премьера Александра Новака. Россия может начать наступление в Черниговской области, опасается главнокомандующего вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, российская армия может готовить наступление с территории Брянской области с целью отвлечения части ВСУ с основных важных направлений. Ранее Сырский рассказал о вынужденном создании новых бригад ВСУ из-за протяженности фронта и возможного появления новых направлений боевых действий. Число подростков, причастных к преступлениям экстремистского и террористического характера, увеличилось в 2 раза. Об этом сообщили в Следственном комитете по итогам совещания, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин. Он ответил, что сохраняется тенденция привлечения несовершеннолетних к участию в диверсионной деятельности и мошенничестве. В этом году всеми правоохранительными органами расследовано свыше 11 тысяч преступлений, совершенных подростками. Число несовершеннолетних, преступивших закон, выросло на 9% и превысило 9640. Также вызывает тревогу, по словам Бастрыкина, увеличение на 10% количества насильственных преступлений, совершенных подростками. Число миллиардеров в мире по итогам прошлого года выросло на 13% и достигло рекордных 3302 человек. Это следует из ежегодного доклада швейцарского банка UBS. По данным исследования, общее состояние миллиардеров за год увеличилось в среднем на четверть. Это более чем вдвое превышает темпы роста мирового личного благосостояния. В UBS объяснили такой рост продолжающимся подъемом фондовых рынков, в том числе благодаря развитию технологий искусственного интеллекта. 19 человек в мире владеют состоянием стоимостью более 100 миллиардов долларов. Из них 15 проживают в Соединенных Штатах. Экстремально высокая температура на территории от Среднего Запада до Восточного побережья США может оказаться опасной для игроков и болельщиков во время матчей плей-офф чемпионата мира по футболу на этой неделе, сообщил телеканал TSN. Столбики термометров могут подниматься до 44 градусов Цельсия. В городах на данной территории, в том числе запланированные матчи 1/16 финала чемпионата мира, популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знани». Застройщик ООО «ССЭ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна —

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал он в соцсетях. Между тем, в Белгородской области водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Также беспилотники повредили жилье и транспорт в 7 населенных пунктах региона, сообщил оперативный штаб. Представители ряда стран Европы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выражают сострадание российской стороне в связи с ударами ВСУ, но стараются делать это кулуарно, чтобы никто не видел. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия ценит и такую поддержку, однако он подчеркнул, что Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности членов Евросоюза. Таким образом, по его словам, ЕС сковывает волю государств. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть, не включая мощные электроприборы. Эта мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Ранним утром в Севастополе уже вводился режим временного ограничения электроснабжения. Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру. 24 июня в городе и в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в самом центре исторического центра Киева возле Золотых ворот приобрел на аукционе за 301 тысячу долларов производитель дронов «Генерал Черешня», так называется эта компания. Там заявили, что считали для себя абсолютно принципиально взять жилье в общественное благо. Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляет около 550 тысяч долларов. Итоги торгов за вторую квартиру неизвестны. Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне, третьем сезоне турнира «Большого шлема» по теннису, который проходит на травяных кортах Лондона. Третья ракетка России обыграл 155-ю ракетку мира британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин сыграет против 56-й ракетки мира Яника Ханфана из Германии. Хачанов занимает в мировом рейтинге 22-е место. Ранее первый круг преодолел Даниил Медведев, первая ракетка России, а вторая Андрей Рублев проиграл в первом круге. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне

0: Наша реклама.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.
1: Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Пушка месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Наша.

0: круглосуточно.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России объявило, что с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, на российско-финляндском участке границы приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербург, Финляндский, Светогорск, Ленинградской области. На российско-эстонском участке границы Печора-Псковский, на российско-латвийской Пыталово. МИДу России поручено направить уведомление Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении. Причины не на называются. Ракетная опасность объявлена вечером на территории Московской области, сообщила Единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что возможны перебои мобильного интернета. Между тем, ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, введенные ранее вечером, сняли, сообщила Росавиация. Минувшую ночь на полете к Москве сбили 61 дрон. После удара беспилотника и пожара в частном доме в Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. По неподтвержденным официально данным СМИ, в больнице также скончалась его мать. Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1900 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента страны Хорхе Родригес. Травмы получили более 10,5 тысяч человек, а всего пострадали свыше 28 тысяч. Повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью. Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тысяч построек. Землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Казахстан с 1 июля начнет масштабную модернизацию системы государственного управления при сохранении президентской формы управления. Об этом объявил глава республики Касым Жомарт Токаев. По его словам, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности. Главной задачей станет повышение эффективности управления, а фундаментом останутся независимость и суверенитет. При обновленном балансе ветвей власти президент сохранит статус главного должностного лица и верховного главнокомандующего. Ранее принятие новой конституции Казахстана одобрили в ходе голосования более 87% избирателей. Кинотеатр «Художественный» в Москве с 9 по 12 июля совместно с Французским институтом России представит программу «Имя Брижит», посвященную Брижит Бардо. Эта актриса стала символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры 20 века. Четыре картины разных периодов карьеры Бардо позволят увидеть актрису в разных образах, отметили в кинотеатре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, куда пойти в эту пятницу и обсудим старт сольного проекта Антона Завьялова из 25.17. 3 июля в Зеленом театре ВДНХ Сергей Бабунец выступит с летним концертом в сопровождении симфонического оркестра High Time Orchestra под управлением дирижера Ильи Коптева. В программу войдут главные хиты артиста из репертуара группы «Смысловые галлюцинации» и сольные треки.
2: Приглашаю москвичей и гостей столицы на мой большой летний концерт с симфоническим оркестром в Зеленом театре ВДНХ 3 июля. Будет красиво, эмоционально, позитивно. Счастья, удачи и вечной молодости.

0: для Сергея Бубунца это уже не первый опыт работы с оркестром. Еще во времена смысловых галлюцинаций артист неоднократно выходил на сцену вместе с музыкантами-классиками. Антон Завьялов, один из лидеров группы 2517, представил песню «Туман». О том, какой материал музыкант отбирает для своего сольного проекта, когда ждать новые синглы и будет ли альбом, расспросили самого артиста.
1: За годы творческой карьеры я написал много разной музыки. Задумчивой, задорной, агрессивной, спокойной, живой и электронной. Большая часть этой музыки была создана для 2517, и за годы мы сформировали свой собственный узнаваемый звук. Но, несмотря на жанровую многогранность группы, мой внутренний попсарь рвался наружу. И, кажется, время пришло. Сейчас мне хочется простых мелодий и легких форм. Простых, но не лишенных вкуса и смысла. Пока будут синглы, а выпуске полноценного альбома можно будет подумать в следующем году. Работу над живой программой планирую начать осенью. А пока слушайте мой дебютный трек «Туман».

0: Послушать новый сольный трек Антона Завьялова уже можно на всех цифровых площадках. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
6: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Режим ракетной опасности объявлен в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие, написал он в соцсетях. Между тем, в Белгородской области водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение головы при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа. Также беспилотники повредили жилье и транспорт в 7 населенных пунктах региона, сообщил оперативный штаб. Представители ряда стран Европы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выражают сострадание российской стороне в связи с ударами ВСУ, но стараются делать это кулуарно, чтобы никто не видел. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, Россия ценит и такую поддержку, однако он подчеркнул, что Брюссель следит за тем, чтобы отдельные государства не нарушали солидарности членов Евросоюза. Таким образом, по его словам, ЕС сковывает волю государств. В Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он призвал жителей по возможности не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть, не включая мощные электроприборы. Эта мера необходима для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Ранним утром в Севастополе уже вводился режим временного ограничения электроснабжения. Севастополь оказался обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру 24 июня. В городе и в Крыму действует режим чрезвычайной ситуации. Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в самом центре исторического центра Киева возле Золотых ворот приобрел на аукционе за 301 тысячу долларов производитель дронов «Генерал Черешня», так называется эта компания. Там заявили, что считали для себя абсолютно принципиально взять жилье в общественное благо. Фонд государственного имущества Украины выставил на торги две конфискованные квартиры Лебедева в Киеве. Общая стартовая стоимость объектов составляет около 550 тысяч долларов. Итоги торгов за вторую квартиру – неизвестные. Карен Хачанов с победы стартовал на Уимблдоне, третьем сезоне турнира «Большого шлема» по теннису, который проходит на травяных кортах Лондона. Третья ракетка России обыграл 155-ю ракетку мира британца Билли Харриса со счетом 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Во втором круге россиянин сыграет против 56-й ракетки мира Яника Ханфана из Германии. Хачанов занимает в мировом рейтинге 22-е место. Ранее первый круг преодолел Даниил Медведев, первая ракетка России, а вторая Андрей Рублев проиграл в первом круге. Призовой фонд Уимблдона в этом году составляет около 85 миллионов долларов. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске московская группа Которды. Кажется, именно так надо ставить ударение в названии, если что, простите. «Камера обскура» — это заглавная вещь с одноименной эпихией, которая недавно вот вышла, и совсем скоро у коллектива московские и петербургские концерты. Отличная группа, рекомендую. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Вечер воспоминаний. Мы Эмма, мы нежная Эмма друг друга. Исторический доклад «Как умирал Вавилон».

0: Прямо же сейчас эксклюзивище, премьера до официальной премьеры.
1: Нам пишут.
0: Давно слушаем вашу передачу, вы большие молодцы. Спасибо, что делаете действительно важное дело, позволяя большой аудитории знакомиться с новой музыкой. Это важно, особенно для пока еще молодых исполнителей. Искренне желаем вам дальнейших успехов, новой аудитории. И хотели бы презентовать, возможно, к выходу очередного выпуска передачи эксклюзивно, наш новый трек «Двое», о котором расскажем ниже. Ну что ж, вот она, эксклюзивная премьера. Группа «Море Росса», трек «Двое», дата релиза 4 июля. Наш новый сингл «Двое» — это эмоциональный, бодрящий микс альтернативного, модерн и поп-рока с уважением к характерному грязному звуку из нулевых. В основе трека история о простом взгляде, почувствовав на себе который, ты ощущаешь трепет и спектр чувств от тревоги и восхищения до горечи и тоски от скорой неизбежной разлуки. Песня тонко балансирует между романтической одержимостью, трепетом и надеждой дожить до утра ради новой встречи. При этом слушатель не сразу догадывается, о чем идет речь. Название коллектива отсылает к морю Росса, ледяному, антарктическому, бескрайнему простору, открытому в 19 веке и сочетающему в себе загадочность, мощную энергетику и глубину содержания.
1: Жесткий диск.
0: Итак, эксклюзивная премьера, еще до выхода на всех цифровых площадках, «Море Росса 2».

0: Эксклюзивная премьера в рамках жесткого диска на нашем радио команда «Море Росса». Трек называется «Двое», и теперь мы понимаем, что речь шла про глаза. Ансамбль «Марина», чьим художественным руководителем, как мы все прекрасно знаем, является Егор Ярушин, внезапно очнулся от спячки и выпустил первый трек за сколько-то там лет, за 3 года, кажется. Судя по анонсированному на октябрь мощному туру по России, а тур пройдет в поддержку нового альбома, эта лирическая композиция как раз-таки является первой опубликованной песней с грядущей пластинки. Давайте же прямо сейчас окунемся в чарующий, волшебный и манящий мир мертвенького такого кора.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Марина, Bridge Burner.

Ed Marina, трек Bridge Burner, и Егор сокрушался в сети, что якобы случайно, как бы невзначай, по некоему недосмотру, на площадке он вывалил трек с какой-то неправильной, недопиленной концовкой. Какой-то мне видится в этом маркетинговый ход. Группа «Экспедиция Восход» выпустила прекрасный трек «Эмо 90-х», и тут же пытливые слушатели засыпали музыкантов вопросами. Ну, например, «Эмо — это же начало нулевых, разве нет?» Сама группа отвечает, в песне имеется в виду вторая волна Midwest Group. И далее еще одно пояснение. «Эмо-кор» «Эмо» началось в 85-86 годах, так называемая «Revolution Summer», с переходом быстрого хардкор-панка на средние скорости и мелодичные рифы, пусть название и не было принято единогласно. Согласно. В этой песне упоминается среднезападная эмо, это и есть Midwest эмо, инди эмо и так далее. Ну и по тексту вам тоже может пригодиться, я лично споткнулся на этой строчке. Александр спрашивает, по красной, не понимаю. Экспедиция Восход отвечает, в драматургии трека это схватить момент, растянуть время, имеется в виду красная линия, ветка маршрута, загруженного пробками, в которой герой хочет застрять как в вечности. Экспедиция «Восход» Эмо 90-х.

0: Зачетная кода. Экспедиция «Восход» Эма-90-х.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Название коллектива «Astro Sail». Где-то с месяц или с два были в программе. Название трека «Путь». Краткая информация. «Путь» — пятый альбом группы, на котором музыканты проводят слушатели сквозь толщу земли, пепла и остывшей меди. На протяжении пяти треков гитарный фуз катится раскаленным колесом, выбивая пыль из трещин бытия, а партии ударных звучат как методичный молот, отвечающий на извечные вопросы. И на этом фоне голос, пробивающийся сквозь толщу руды, подводит тебя к тому самому моменту, когда после долгих блужданий встаешь на свое единственное верное предопределенное направление. И понимаешь, ты шел сюда всегда, просто не знал об этом. Центр пластинки – одноименный трек, на котором музыканты переплавляют философию стоицизма в чистый свинец.
1: Жесткий диск.
0: Astro Sail. Путь.

0: Команда Astra Sail, трек называется «Путь».
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль Loners дропнул новый сингл. В комментах тут же возник вопрос. Виталий спрашивает. Приятно знать, что группа с хорошим материалом смогла выйти из кризиса и продолжить работу. Но вопрос все-таки есть. Что с сведением данного трека? Как будто значительно хуже прошлых работ. Надеюсь, что это издержки трансформации группы с пока не сыгравшимся составом. Жду полноценный альбом. Ответ группы. Спасибо, что заметил и честно сказал. Ты прав. Сведение этого трека действительно получилось не таким, каким мы хотели его слышать. Но нам пришлось действовать оперативно. Это был эксперимент с новым подходом, и мы сами увидели, что не все сработало идеально. Но мы услышали тебя и уже делаем выводы. Следующий материал будет звучать так, как должен. Давайте посмотрим, что же получилось.
1: Жесткий диск.
0: Loners. Маятник.

0: Runners Маятник.
1: Жесткий диск.
0: Вавилон – древний город в Южной Месопотамии, столица Вавилонского царства. Важный политический, экономический и культурный центр древнего мира, один из крупнейших городов в истории человечества и первый мегаполис. Руины Вавилона – группа холмов примерно в 85 километрах к югу от Багдада, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Станет ли наследием 30-й трек группы Dexed Bell? Это мы узнаем чуть позже.
1: Made in Russia.
0: Dexed Bell. Вавилон.

0: снова. Четвертая пластинка коллектива из Ростова-на-Дону «Overbreak», являющаяся одновременно манифестом отчуждения и сплочения, облеченным в бескомпромиссную форму хардкора, нью-металла и индастриала. Одноименный заглавный трек является открывающим, придавая настрой пластинке с первых секунд. Песня звучит как гимн последнего рубежа, где страх переплавляется в ярость. При этом особенностью композиции является то, что во второй половине каждый участник по очереди выкрикивает строчку за строчкой, имитируя перекличку бойцов в бою и тем самым многократно усиливая градус напряжения. И спасения уже никакого не будет. Только основа, только движение вперед. Два трека с пластинки «Основа» мы уже слушали. Давайте заценим заглавную композицию.
1: Жесткий диск.
0: «Overbreak. Основа».

0: Следующий трек с новой пластинки команды Overbreak. «Малист» — атмосферные гимны самопожертвования, впервые обретшие форму в 2018 году. С 2025-го также звучат со сцены. Не так давно у команды вышла пластинка «Вечное хападение», и по этому поводу запланированы в августе концерты в Москве и Петербурге. Давайте послушаем один трек.
1: «Жесткий диск».
0: «Малист. Вечное эхо».

0: Команда Малист. Трек называется «Вечное эхо». Давайте что-нибудь полегче послушаем. Лето все-таки.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива «Экс-Суперхироус». Название трека «Бумажный мир». Краткая информация. «Экс-Суперхироус» – ярославская поп-панк-банда. Я залез в группу ВКонтакте коллектива. Он появился на свет 24 апреля 2022 года. Поп-панк по-ярославски. Вот что будет, если смешать гитарные рифы, ностальгию по Cartoon Network и кризис среднего возраста в одном стакане с колой. «Экс-Суперхироус» является живой легендой местной сцены, известной своими заряженными живыми выступлениями, на которых пахнет потом, пивом, подростковой тоской, внезапно нахлынувшей после 30. Допустим.
1: Punk's not dead.
0: Экс-суперхироус. Бумажный мир.

Экс-суперхероус «Бумажный мир». И под конец программы еще одна лирическая композиция артиста лейбла Punk Fiction Records. 19 июня вышел сингл нового альтернативного артиста Шила. «Привет, собаки» — так называется трек, отражает глубокое чувство тоски по человеку, а главное — по его собаке. Смесь лиричной инди-баллады и энергичного альт-рока из Москвы. Шила, «Привет, собаки».

0: И на этом на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. И помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России объявило, что с 1 июля приостановит пересечение границ на отдельных железнодорожных пунктах пропуска с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, на российско-финляндском участке границы приостановит движение через железнодорожные пункты пропуска в Выборге, Санкт-Петербург, Финляндский, Светогорск, Ленинград.

0: Ленинградской области, на российско-эстонском участке границы Печора-Псковские, на российско-латвийской Пыталово. МИДу России поручено направить уведомление Финляндии, Эстонии и Латвии о принятом решении. Причины не называются. Ракетная опасность объявлена вечером на территории Московской области, сообщила Единая государственная система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там отметили, что возможны перебои мобильного интернета. Между тем, ограничения в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, введенные ранее вечером, сняли, сообщила Росавиация. Минувшую ночью на полете к Москве сбили 61 дрон. После удара беспилотника и пожара в частном доме в Егорьевске погиб 6-месячный ребенок. По неподтвержденным официально данным СМИ, в больнице также скончалась его мать. Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1900 человек, сообщил председатель Национальной ассамблеи парламента страны Хорхе Родригес. Травмы получили более 10,5 тысяч человек, а всего пострадали свыше 28 тысяч. Повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью. Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тысяч построек. Землетрясения магнитуды 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны. Казахстан с 1 июля начнет масштабную модернизацию системы государственного управления при сохранении президентской формы управления. Об этом объявил глава республики Касым Жомарт Токаев. По его словам, планируется провести капитальный ремонт всего здания казахской государственности. Главной задачей станет повышение эффективности управления, а фундаментом останутся независимость и суверенитет. При обновленном балансе ветвей власти президент сохранит статус главного должностного лица и верховного главнокомандующего. Ранее принятие новой конституции Казахстана одобрили в ходе голосования более 87% избирателей. Кинотеатр «Художественный» в Москве с 9 по 12 июля совместно с Французским институтом России представит программу «Имя Брижит», посвященную Брижит Бардо. Эта актриса стала символом французского кино и одной из самых узнаваемых фигур мировой культуры 20 века. Четыре картины разных периодов карьеры Бардо позволят увидеть актрису в разных образах, отметили в кинотеатре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.